0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 16 июня, и сегодня мы продолжаем говорить о служении обличения Святого Духа. Вчера мы начали говорить на эту тему, и сегодня мы продолжим рассматривать эту же самую тему. Служение обличения Святого Духа упоминается в Евангелии от Иоанна 16, 6 и 8, где Иисус говорит, когда Святой Дух придет, Он обличит нас о правде. Слово «обличит» — тоже греческое слово, которое означает «убеждать» или «уверять», но на этот раз в праведности. Когда я был маленьким мальчиком, я не понимал, что являюсь праведностью Божией во Христе. И более того, хотя я уже был спасен, я вновь и вновь продолжал пытаться получить спасение. Я просто не чувствовал себя достойным называться чадом Божьим. Но потом Дух Святой убедил меня, обличил и убедил, показал, что я спасен. Дух Святой показал и убедил, что я являюсь праведностью Божией во Христе. Быть убежденным или уверенным в праведности так же сверхъестественно, как для грешника быть обличенным в грехе. Так же, как грешник не может увидеть грех без служения обличения Святого Духа, вы, возможно, никогда по-настоящему не осознаете, что являетесь праведностью Божией во Христе, пока Дух Святой не убедит вас в этом. Поэтому попросите Святого Духа сегодня, чтобы Он начал показывать вам, кем вы являетесь во Христе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио Пилигрим.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса нашей личной причастности к общему делу. Можно сказать еще личной ответственности за общее дело. Дело в том, что каждый член тела церкви есть ее, то есть церкви, органическая составляющая. Это значит, что страдает ли один член, страдают с ним все члены. И что характерно, не только боль одного страдающего члена разделяют другие, но и заболевание одного дает побочный эффект на остальных. Получается, каждый несет личную ответственность за общее дело. Я где-то читал, что камни в Великой Китайской стене имеют фамильные печати. В случае некачественного обжига в печи, под давлением веса там или перепада температуры, камень в стене может лопнуть. В таком случае по фамильной печати без труда находили человека, который его изготовил, и казнили вместе со всей семьей. То есть понятие личной ответственности за общее дело. Но единство ничем так не испытывается, как многообразием предложений. Скажем, в чем секрет завоеваний Адольфа Гитлера, когда он уверенно оккупировал одну за другой европейские страны? Его сила крылась не в хитрости, тем более не в мудрости, понятно, его стратегических решений, а как раз в монолитности его сторонников. Мы говорим сейчас о важности быть в общем деле. И напротив, даже угроза захватнической войны не могла объединить народные массы европейских государств благодаря свободным демократиям. То есть там как раз не было вот этого монолита, который присутствовал в армии Гитлера. Там были демократии. Получается, что лучшие правительственные умы, такие гении, как Черчилль, оказывались бессильными, чтобы поднять своих же людей на защиту своего отечества. Знаете почему? Только потому, что они не имели единой программы, а представляли всего лишь одну из версий, как можно выйти из сложной ситуации. Стыдно, больно и недостойно. Сжимаясь от страха, от унижения, все эти люди, как послушные школьники, сидели у своих радиоприемников, внимательно слушая очередные наглые заявления фюрера нацистской Германии. Понимая его подлость, понимая его лживость, все они, как кролики, один за другим ползли в пасть ненасытному питону, губя самих себя и губя свои страны. То есть я пытаюсь сейчас показать разницу между демократией и теократией. В идеях и предложениях никогда не было недостатка, но всегда был дефицит в верных и самоотверженных последователях. Бог не нуждается в идеях. Бог, наоборот, ищет верных людей и доверяет им свои планы. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня и в последующие дни. Это достойно того. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июня. Источник силы. Господь – моя сила и моя песнь. Он стал моим спасением. Он мой Бог, и я прославлю Его. Бог Отца моего, и я превознесу Его. Исход 15.2. Расширенный перевод Библии. Нам всем нужно брать пример с Моисея и израильтян, о которых мы читаем в сегодняшнем стихе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог не просто дал силу своему народу, а сам стал их силой. Были времена, когда Израиль знал о том, что Бог их сила, но затем они забыли об этом. Когда они стали игнорировать эту важную истину, они начали совершать ошибки, грешить, и жизнь их постепенно пришла в упадок. Они отвернулись от Бога, который был их силой, и в результате на них обрушились многочисленные беды. Даже если вы знаете, что Бог ваша сила, вам необходимо поверить в это. Каждое утро я говорю Богу о том, что не могу ничего сделать без Него, и верю, что Он укрепит меня и даст мне необходимые способности. Бог сделает нас сильнее, произнося слова поощрения и указывая нужное направление. Он может произнести слова мудрости, а также укрепить нас физически. Когда мы устаем и опускаем руки, Он наделяет нас сверхъестественной энергией. Он также дает нам силу проходить испытания и быть терпеливыми по отношению к людям. Положитесь на Бога, который является вашей силой, вместо того, чтобы делать все самостоятельно. Если по роду вашей деятельности от вас зависит множество людей, вы можете им помочь только в том случае, если будете доверять Богу и рассчитывать на Него. Примите верой тот факт, что Бог – ваша сила, и вы удивитесь, с какой легкостью вы начнете справляться с любыми задачами. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашей силой. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

превыше всех. Не тебе подобных.

Гордости требует мужества, требует способности увидеть цель, продавить ее достижение, необходимость собрать людей, направить к тому, чтобы они стремились достигать этой цели и так далее. И поэтому, конечно же, смиренное лидерство – это очень сложное понятие для подавляющего большинства людей. Но это не говорит о том, что это понятие невозможно и что оно тем более не библейское. Самый сильный лидер, который когда-либо был на земле, это Господь Иисус Христос. И вот Иисус Христос, он отличался тем, что он был очень-очень смиренным человеком. Дело в том, что его лидерство, оно отличалось и отличается от признанного или общепринятого понятия лидерства, которое распространено сегодня в обществе. Его лидерство, оно включало в себя некоторые элементы, которые делают смирение не только возможным, а крайне необходимым для такой формы лидерства. Послание к Филиппийцам, 2 глава, представляет нам очень хорошую картину такого смиренного лидерства Иисуса Христа. Здесь сказано следующее. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, то есть он был Богом по праву, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Вот это описание жизни и методов Иисуса Христа, оно очень хорошо показывает нам динамику смиренного лидерства. Дело в том, что смиренное лидерство, оно не связано или оно не выражается в отсутствии позиции, оно не выражается в том, что человек становится мальчиком для битья или тряпкой половой, которой все вытирают ноги, человек, который не знает ничего, не представляет и готов соглашаться со всеми и принимать все, что говорят. Это не есть смирение. Настоящее смирение, оно связано с сознательным подчинением самого себя Богу. Послушайте, как здесь сказано. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть смирение Иисуса Христа было не в том, что ему скажут фарисеи что-то, он кивает им. Сказал ему Петр, он кивает ему. Сказали ему иродиане, он иродианам кивает. Сказали ему саддукеи, он саддукеям кивает. Это не смирение. Смирение в жизни Иисуса Христа выразилось в одной очень ясной линии. Он смирил себя до самого последнего. То есть он отказался от того, чтобы претендовать на свою собственную значимость. Ради того, что он ясно знал абсолютную значимость Бога. И он, сказано, смирил себя, став послушным Богу. То есть смирение в жизни Иисуса Христа выразилось в том, что он абсолютно беспрекословно от всего сердца всегда был покорен воле Божией. И это и сделало его сильнейшим лидером. Почему? Потому что воля Божия, она как раз и включает в себя ясную линию, она включает в себя определенный курс, она включает в себя очень ясные ценности, она включает в себя ясную цель. То есть, когда Иисус смирил себя, став послушным Богу, он стал продолжением Божьей программы здесь на земле, причем чрезвычайно эффективным продолжением. И все, что он делал в своем лидерстве, принесло колоссальный успех. Посмотрите, то, что Христос сделал, не входит, или, так скажем, не соответствует стандартам сегодняшнего лидерства. Он взял 12 человек. Эти 12 человек были далеки от того, чтобы занимать какую-то глобальную позицию в рейтинге тогдашних влиятельных людей. Это были простые люди. Но Иисус пошел по пути того, что он в послушании Богу принес этим ученикам Евангелие спасающее, которое сделало их носителями Бога.

0: Божьей силы, так что эти 12 человек изменили мир. Изменили мир настолько, что на сегодняшний день мир невозможно себе представить без христианства. Христианство сформировало сегодняшний мир не только в том, что люди, которые приходили ко Христу, получили спасение и получили вечную жизнь, но оно оказало колоссальное влияние на все сферы жизни, которые мы знаем сегодня. Это все стало возможным благодаря смиренному лидерству Иисуса Христа. Одним словом, если вы хотите научиться смиренному лидерству, а это в действительности единственный путь к лидерству, христианскому лидерству, который представлен в Писании, вам нужно следовать за Христом, нужно следовать примеру Христа. А это значит отказываться от себя, отказываться от своего «я», отказываться от своей самозначимости для того, чтобы в полном смирении подчинить себя Богу, подчинить себе понимание Его воли, Его путей, для того, чтобы мы могли стать проводниками Его силы, Его истины, Его действия, которое и достигает колоссальных перемен в жизнях многих и многих людей.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

Христианские притчи. Воробей. Две маленькие сестрички, прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы из рая, сказали папе: «Папа, если б мы с Леной были в раю, то ни за что бы не съели плод познания добра и зла, ведь Бог не разрешил его трогать. Правда, папа?» «Правда», — улыбнулся отец и уложил детей спать. Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в непрозрачную кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, которую поставил на подоконник открытого окна в кухне, и сказал: «Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы. Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете послушны, куплю вам новую игру». Папа ушел с мамой на работу, а ребятишки остались дома одни. Всеми силами пытались они себя отвлечь от кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во все игры, какие знали, но любопытство не давало им покоя. Очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила сестричку Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. «Мы только одним глазком глянем и закроем», — сказала она. «Папа даже не узнает». Но как только Леночка приподняла крышку, воробьишка вылетел в окно. Испугавшись, девочки захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся папа и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: «Ну что, маленькие Евы, не выдержали? Выпустили птичку?» Вот так и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. «Папа, что это было за дерево такое? И почему с него нельзя было кушать?» — спросила Маша. «Дерево было обычным, и плоды съедобными. Но, нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы выбрали зло вместо добра, потому что всякое зло начинается с непослушания. А с послушания все доброе, чему бы научил Бог первых людей, когда бы они были послушны. Этот воробушек был для вас сегодня деревом добра и зла, и вы тоже не послушались меня. Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Бывают ли неудачи, что ценнее побед? Да, безусловно, как и победы, что принесли больше проблем, чем добрых плодов. Да и что есть победа? Всего лишь условное достижение, что имеет временный характер. Меняются правила, и прежние рекорды уже никому не интересны. Большинство достижений, что мы стремимся свершить, оцениваются другими, а потому весьма субъективно. Библия говорит, что владеющий собой лучше завоевателя города. Истина эта во всей полноте проявила себя в Отечественной войне 1812 года, когда условно проигравшие Бородинское сражение российские войска, которыми командовал Кутузов, оставили французам Москву. Это условное поражение стало стратегической победой русских в войне, а вот условно победа Наполеона стала пировой. Нам не прожить свою жизнь без неудач, да и нет необходимости покорять все высоты. Гораздо важнее обрести знания, опыт и отношения, что сделают нашу жизнь гораздо более содержательной и плодоносной. Получить награду из дорогого металла в утомительных состязаниях, конечно, престижно. Но понять драгоценность жизни, добра, любви и веры Христовой гораздо важнее. Разочаровавшись в себе или человеческих отношениях, уставший ожидать признания мира, мы вдруг обнаруживаем более прекрасный и богатый мир Христовой любви, благодати, служения ближнему. Желающих разделить наши победы всегда бывает много, и наоборот, тех, кто остается с нами в неудачах. Но тем они и ценнее, так как рядом с нами не за славу, а за дружбу. Победителем по Писанию в итоге становится тот, кто отдал возможность первенствовать за право служить и вдохновлять своей верой. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сколько стоит сокровище? Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. От Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Мы тратим деньги. На то они нам и нужны. Иногда мы их откладываем, чтобы потратить когда-нибудь потом на что-то очень нужное. Денег нам часто не хватает, мы хотим тратить. Нам так много нужно вещей, которые, как нам кажется, просто необходимы. Цену вещей определяет рынок или их хозяин. А потому цена на каждую вещь меняется. Мы все, как купцы в этом мире, часто в поиске того, что можно купить и продать. И хорошо, когда наша торговая сальдо в плюсе. Но этот жизненно важный баланс иногда нарушают вещи, которые невозможно оценить, которые бесценны. Мир капиталов не терпит этих вещей. На все должна быть цена. Современные финансовые специалисты быстро подсчитают, сколько стоит вся вода в мире, или воздух, или все на свете дома. Ваша жизнь будет тоже оценена. Главное знать, в чем считать. Но сердцем многие понимают, бесценные вещи есть. То, что нельзя оценить, и называется сокровищем. И все же мы хотим знать цену. Так сколько стоит сокровище? Вопрос на самом деле лишь в том, на что мы готовы ради этого сокровища. Можем ли его вообще понять? Герой библейской притчи – человек, который знал цену вещам. Это была его работа. Он купец. Он покупает и продает всякий товар. Какова его торговля, Писание нам не говорит. А еще он любил жемчуг. Жемчуг бесспорно ценная вещь, но особенность его в том, что он не делится на части, не используется в технических целях. Им можно лишь восхищаться. И вот в каждом новом торговом городе наш герой искал то, что его восхищало. Хороший жемчуг. И покупал его. Ну что ж, люди тратят свои деньги на то, что им нравится. Существует всегда много чудных коллекционеров, гоняющихся по всему миру за объектами своей страсти. Многим простым смертным их не понять. Но однажды наш необычный купец нашел такой объект своих пристрастий, что влюбился в него или в нее сразу и бесповоротно. Необычно, видимо, довольно большая, не имеющая и близко себе равных по красоте, жемчужина лежала перед ним. Такие вещи не висят подобно коврам на рынке, не рассыпаны словно орехи на прилавках. Они сокровища. Их показывают не всем, а только тем, кто в них понимает, кто готов платить за них цену. Я представляю себе человека, в немом молчании стоящего перед развернутым для него куском материи, на которой лежал драгоценный минерал. Смешанные чувства радости, восхищения, жажды переполняли сердце. Мозг высчитывал немыслимые суммы, подтверждая теорию вероятности, что такой шанс бывает раз в жизни. Торга, по сути, не было. Продавец тоже понимал, что продает. Но когда ты готов отдать все, ты будешь настойчив и убедителен. Вручив максимальный задаток, покупатель без сожаления расставался со всеми своими деньгами, товаром, имуществом, жемчугом в конце концов. Он собирал бескомпромиссную сумму. Он отдавал все, что имел за сокровище. Да, сокровище столько и стоит. Или это просто лишь ценная вещь, то есть вещь, имеющая цену. Жизнь купца изменилась с того момента, да и не могла не измениться. Он перестал быть успешным бизнесменом, хотя бы на время. Он лишился всего, но стал обладателем чего-то несравненно большего. У него было сокровище. Как дальше сложилась его жизнь, не принципиально. Мы можем ошибиться в своих оценках, построенных на способности людей покупать и продавать. Можно лишь уверенно говорить, что человек этот был счастлив и нашел, что искал всю жизнь. Но невысокую ли цену он заплатил? Уверен, что нет. Тот, кто отдает все, что имеет, за то, что любит, всегда в выигрыше. Историю, сюжет которой может быть основой десятков фильмов и книг, Иисус начинает со сравнения. «Еще подобно Царствие Небесное». Читая дальше и размышляя, я хочу приложить написанное к себе. Вижу себя купцом, а Бога продавцом небесных благ. Я в поисках. Я люблю небо и его ценности и готов платить за них. Надеюсь, что рано или поздно он предложит мне что-то настолько прекрасное, что в корне изменит мою жизнь. И стоить это будет все, что у меня есть. Я знаю, что не прогадаю, если не поскуплюсь. Это и для верующих, и для неверующих. Подобные истории могут произойти с нами однажды или не один раз, но они навсегда изменят нас. Если мы мечтаем приобрести что-то бесценное от Бога, нам предоставится такая возможность. Будем размышлять об этом.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: потому что на...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 июня. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Возлюбленные, где Дух Господень, там свобода. Мы знаем, что мы призваны к свободе для свободной жизни. Однако свобода – это понятие относительное. Для кого-то свобода в том, чтобы одеваться, как захочется, и чтобы при этом никто не указывал, как одеваться. Для другого – свобода лежать, где захочется, даже на улице. Для кого-то еще – свобода в том, чтобы говорить, что захочется, и чтобы никто не затыкал ему рта. Для кого-то свобода в отделении от родителей и в уединенной жизни. Многие молодые люди думают, если они модно одеты, то имеют право пренебрегать словом взрослых и считаться только собственным мнением. Но Библия учит нас правильному отношению к свободе. Написано: «Где Дух Божий, там свобода». Что означает свобода? От чего мы хотим быть свободны? Если вопрос ставится так, то становится понятным, что такое свобода. Слово Божье дает нам свободу от всякого рода грехов. Свободный человек тот, кто свободен от грехов. Какая польза в том, чтобы лежать на улице, отделиться от родителей, говорить, что взбредет в голову, но при этом быть полным грехов и не иметь свободы духа? Святой Дух пришел в наши жизни, чтобы дать нам свободу. Бог спас нас из курятника и даровал нам жизнь орла, чтобы мы парили и зависели только от Божьей воли, а не от мнения окружающих. Поэтому погружайтесь в Дух Господень, освобождайтесь от всяких грехов и проступков, имейте собственное мнение. Не будьте зависимы от мнения толпы, особенно когда речь идет о следовании за Богом и общении с Ним. Да благословит вас Господь, будьте индивидуальностью. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 16. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господен отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собою – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство и пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 4. «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом». И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. Три глядели к северу, и три глядели к западу, и три глядели к югу, и три глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтоб омывать в них. Приготовляемые ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор и большой.

В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Церидою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали весом меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутреннего святое святых, и двери храма во святилище из золота». Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для дома Господни. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник, в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшееся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинули шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые весонским валами, и с полтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Друзья, дорогие, приветствуем вас, радио «Пилигрим» с вами. И сегодня, как обычно, во вторник у нас эфир с доктором богословия Николаем Викторовичем Арефьевым. Николай Викторович, приветствую вас.
1: Доброе всех утро, приветствую всех. И если анонсировать тему сегодняшнюю, «Церковь Христа и ее противники», то... Чем для нас утро знаменательно, что мы свободно в эфир возвещаем Евангелие Иисуса Христа. Это говорит о чем? Это говорит не о том, что у Церкви Христа нет противников, но это говорит о том, что у Церкви Христа есть очень сильный, могущественный попечитель и ходатай, который-то и обеспечивает нам вот это свободное вещание, даже в интернет-пространстве, что тоже не всегда бывает просто. Тем не менее, утро для нас открывает возможность заниматься тем делом, которое для нас определил Христос. По жизни мы замечаем, что у нас громадное количество нашей энергии, число наши силы, наши харизмы уходит на то, чтобы просто обеспечить себе безопасность во всем. Мы живем за металлическими дверями. Вот заметьте, одна из особенностей современности – это кругом металлические двери. Я вспоминаю у тети в деревне, давно-давно еще, деревянная такая дверца и крючок. И снутри крючок, снаружи. Можно было его там какой-то палочкой поддеть и свободно зайти. Но сейчас, например, в частном секторе вы даже никуда не достучитесь, если вы будете стараться найти. Если вы заранее не предупредили человека по связи, что вы будете, вы никуда не войдете, ни в какую дверь. На подъездах стоят специальные электронные замки, в гостиницах все на электронных замках, электронных ключах, решетки, и люди настолько дистанцировались друг от друга и продолжают защищаться друг от друга. Я вспоминаю одного товарища, который до такой степени защитил свой дом, он купил дом частный, наварил там решеток, поставил дверей с тройными ригелями, что однажды утром выходить на работу, у него заклинила дверь. Чердака нет. Решетки снутри не открываются. Ему пришлось вызывать мастера, и он вырезал болгаркой эти замки. Это время, которое... Возможно, оно и раньше как-то по-другому все было, я не знаю, но вот эта тема обеспечения безопасности, тема сохранности, там, защиты, тема противников, она всегда была актуальна, и сегодня ничего не изменилось. Ничего не изменилось, и нам надо бодрствовать. Для того, чтобы, первая задача, чтобы остаться целыми и невредимыми. Вот в это утро мы с Юрием Анатольевичем, целые и невредимые, вышли в эфир для того, чтобы благословение Божье распространить в это утро, возвестить о его мире и о его безопасности.
0: Ну, хорошо, тема о противниках церкви. На самом деле... Тема своеобразная. Не всегда те, кто являются, или кто, как нам кажется, наши противники, являются нашими противниками. А те, кто являются нашими врагами, действительно наши враги. И мне думается, здесь самая большая дилемма, это как раз потому, что нередко церковь, стояла... любая даже, поместная церковь, перед вопросом компромисса, перед вопросом взаимодействия с кем-то, перед вопросами какими-то совести. И нередко церковь даже обвиняли в том, что она ну, якобы сотрудничает не с тем, с кем надо. Ну, вот и здесь действительно проблема. Мы плохо знаем своих врагов. Мы вроде бы хорошо знаем Христа, а врагов плохо знаем.
1: Да, с одной стороны, но получается, что в теме о противниках, противник, враг, да, как бы и синонимы слова, но немножко разные, разные предназначения. В некоторых случаях противник становится противником, потому что он защищает свою территорию. И он по-своему бывает прав. Так было в церкви ранних апостолов. Смотрите, иудеи жили себе припеваючи, да? Первосвященники совершали свои службы, царь царствовал, Понтий Пилат прокураторствовал, никто никого не трогал. И вот здесь появляется Христос и начинает всех строить, да? В храме опрокидывает скамейки, выгоняет продающих, покупающих, да? Потом заявляет: «Ох, вы, порождение Ехидины, Иоанн Креститель, да? А этих людей набожных называют гробами окрашенными». Ну, я просто картину освещаю с позиции тех людей, которые начали защищать свою территорию, естественно, да. Они противники. И вот это надо понимать также, что противник защищает свое. У него свое мировоззрение, своя территория и свои предпочтения. Но здесь важно, что понимать еще, что хозяин всему Христос. Вот что произошло, почему Христос так вел себя уверенно. Он рассказывает притчу о том, что господин высокого рода там отбыл на какие-то свои очень важные дела. А горожане его ненавидели. И вот он вернулся, а там беспорядок. Управители пьянствуют, там бьют слух и служанок. Ну, так, ну, так было в храме, понимаете? То есть, с одной стороны, они защищают свою территорию, но это не их территория. Храм – это территория Христа, который он пришел наводить в ней порядок, восстанавливать то. Он говорит: вы дома отца моего не делайте вертепом разбойников. И вот здесь не то чтобы он прав, он на правах хозяина. А те люди, которые там, которых он встретил, они даже не гости, они захватчики, скажем, притворщики, лицемеры.
0: Ну, это на самом деле такая классическая проблема наместников. Вот тех людей, которые занимают какое-то место, ну, чтобы оно не пустовало, до того момента, когда настоящий царь придет. И вот здесь-то как раз и разворачивается самая большая борьба за власть и всякого рода вражда и интриги.
1: Ну и для церкви надо понимать, что это вот это состояние борьбы и противления, оно никогда не прекратится. Отсюда тема антихриста выплывает. Вы помните историю Неемии? Он столько сил положил для восстановления города, восстановления храма, восстановления служения. Через некоторое время он приходит. Что он видит? Что в храмовых комнатах какой-то человек поселен, понимаете, чужак, со стороны, никто. И он начинает снова бороться. Это проблема, действительно, проблема нарушений, превращений, отступлений. И ну, неправильно понимать тему церкви и ее противников, что вот церковь, ну, такая белая, да, пушистая, в белых развивающихся одеждах, а на нее постоянно кто-то там нападает. То есть тема гонений. Христос не таким был безобидным для людей. И бесы трепетали перед ним. Ученики в ужасе двигались за ним. Понятно, всякому действию обязательно возникнет противодействие. Это один из основных философских принципов жизни нашей с вами. Все то, что бездействует, будет уничтожено. Оно умрет. Возьмите даже растения. Вот я во дворе своем наблюдал такую картину, когда из-под бетона туда попала виноградная косточка в расщелину и начинает расти виноградная лоза. Я ее вырвал раз, два, три. Она не согласилась, корень остался. И вот сейчас там пышный куст, потому что борьба. Я проиграл в этой борьбе. Растение победило. Сейчас у меня уже оснований никаких нет с ним бороться. Оно мне нужно, это растение. И в жизни мы, пока не войдем в небесное царство, мы будем в этом состоянии противления. И вопрос стоит очень остро. Или ты победишь, или победят тебя. Или ты будешь свободным, но в борьбе. Или ты будешь в рабстве чьем-то. Подъедать какие-то крохи под столами, как это бывало в древних царствах, да, пленял один сильный множество князей, и они у него ползали там, крохи подбирали под столами.
0: Ну, да, вот чье-то унижение было большим развлечением в те времена, а может быть даже и сегодня.
1: Да не может быть, оно так, это ну, закон своего рода, закон гонения и гонителей. Поэтому, если ты не будешь сопротивляться, тебя никто не будет трогать. И когда кто-либо боится гонений, боится тесноты, ты не бойся. Если ты не хочешь бороться, тебя никто не заставит. Сиди себе спокойненько, хлюпай носом там на задней лавке, приходи на начало первой молитвы и уходи после «Аминь, Отче наш». Да никаких проблем, тебя никто не тронет, никакого сатаны, ты не увидишь никогда никакого противника. Только помни одно, что придет время, когда мы все станем на отчет. И мы дадим отчет тому, который нас здесь поставил, с которым мы в завете, и который, ну, в Евангелии от Иоанна, в беседе с учениками, Христос так сказал, это Иоанна 15:20, «Если меня гнали, будут гнать и вас».
0: Вас будут гнать, да.
1: Ну, согласитесь, вот мы идем с вами просто вот по улице, мы никуда не вторгаемся, нас что, кто-то гонит, да нас никто не трогает. Но если я начинаю вторгаться в чужое, верно? Ну, оно может быть и мое, но кем-то присвоенное, как история Павла, который изгнал беса из служанки. А служанка кричала: «Эти люди есть рабы Бога Всевышнего». И он вторгся в территорию противника. Он изгнал беса. Понятно, была борьба. И ему там, ну, как говорится, тоже больно было Павлу, что, а серебряников в Ефесе восстание, они защищают свою территорию, вы понимаете? Да, это бесовская какая-то сила, но эта сила, она имеет свое мировоззрение и будет бороться, и достаточно ресурсов для борьбы у этой силы. А все слабаки будут на обочине, в лучшем случае. Их потом будут утилизировать, если в борьбе не противостоять. Помните времена Самуила, когда Израиль вышел на сражение с филистимлянами? Они принесли ковчег в стан. И воины такой крик воспроизвели, клич, что ж земля задрожала. И филистимляне сильно испугались. Они говорят, они принесли своего бога в стан. Но что потом было? Филистимляне взяли себя в руки и как дали там Израилю, что тому места было мало, и ковчег отобрали. Понимаете, это борьба. В борьбе крика недостаточно. Нужна сила, нужен совет, правильно, как сказал царь ассирийский когда-то Езекии, да? Он говорит: «Езекия, это что там за такое упование ты там проповедуешь у себя за стен своим жалким иудеем? Что это за такое упование? Я тебе дам там немножко лошадей, найди на них всадников». Говорит, для войны нужен совет и сила. Ничего не изменилось. То есть есть сопротивление. Есть эта область гонения. Гонение начинается только тогда, когда ты вторгаешься на территорию противника, а противник захватил эту территорию. Мы говорим не о крестовых походах, об этой глупости, которую сегодня причисляют иногда христианской церкви. Это не христианская церковь. Христианская церковь никогда не ходила с мечами и колами и с мечами.
0: Ну, это были политические деятели, которые вот преследовали свои цели. В основном же это было политической целью захватить территорию.
1: Это политическая группа. Да, это люди, которые преследовали определенные свои цели, ну, включая даже того Мартина Лютера, которого сегодня превозносят на какие-то пьедесталы, отмечают 500-летие реформации, которое, по сути, не существовало. Они ничего там не реформировали. Но когда Мартин Лютер начал свою эту борьбу, первое, что произошло, несколько сотен тысяч людей погибли. Это не Христос. И сегодня Христос, он, ну, в этом духовной сфере совершает победы, и он поднимает людей в Духе Святом, силу их проповеди и их стойкость. Помните у Павла фраза, что проповедь моя там не в словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Явление Духа и силы. То есть, когда человек может продемонстрировать силу своей духовной сущности, легко расставаясь с какими-то плотскими привилегиями, еще чем-то, легко, даже не думая об этом, о чем мы и в Евангелии читаем. Поэтому тема всегда была актуальна. И тема злободневна, тема, принцип, устанавливающая для жизни. Есть жизнь, есть борьба. Есть борьба, есть победитель, есть побежденный. Победитель живущий, побежденный, ну, он сбрасывается на обочину жизни, в лучшем случае, как головня из огня. Что знаменательно? Там, где борьба, там вступаются ресурсы божественные. Мы никогда не победим плотью и кровью. Мы не победим своим интеллектом. Мы не победим массами. Вот сегодня ностальгия о том, чтобы церковь была такой громадной, огромная масса людей – не понимают некоторые, что масса ничего не решает. Просто она не решает ничего. Подул ветер, и массы этой нет. В церкви, как правило, немного бойцов, как было во времена Давида. У него была толпа человек 600, но среди них было 30 тех, которые решали вопросы. Тот же Шама Гораритянин, вы помните, стал посреди поля чечевичного, и не пущу, говорит, и 1000 людей положил, вы понимаете, 1000 людей положил, а там была половина тех, которые не могли даже перейти через поток водяной. Так и сегодня, ну, для нас стоит выбор: стать в борьбу, в противостояние, защищать эти начала Христовы, или оказаться в толпе. Толпы много. Толпа, она как бы вдохновляет, когда особенно кричит «Велика Артемида Ефесская», да? Помните, толпа собралась, и они защищают свои... Они даже не знают, чего они собрали. Понимаете, насколько важно знать, для чего ты собрался сюда, да? Как в одной истории была женская конференция, тема «Изгнание демонов». Какой-то спикер была, женщина, опять же, спикер. Но когда где-то из-под пола выскочила мыша, то все в толпе, в панике, бежали к выходу, потому что не понимали, для чего они там все собрались, борцы. Так эта мыша выскочила. А кто побольше? А Голиаф выскочит. Что тогда?
0: Ну, видите, Гипотетическое знание тоже важно. Вдруг, а вдруг что-то случится, а вы готовы. Но вот победа над мышью, это ж, видите, вроде как не женское дело, а мужское. Надо было несколько мужчин хотя бы взять на конференцию.
1: Ну, в принципе, да. Но это вряд ли бы повлияло на реакцию этого мышиного нашествия. Это одна мыша, да? А филистимлян одолевали полчища мышей. Тоже вот они вступили... Нет, понимаете, смотрите... Вопрос благоговения, да, в борьбе, вопрос ценностей. Мы не защищаем ничего, мы их провозглашаем. Защита, она от Господа. И вот филистимляне захватили ковчег, то есть есть какие-то святыни, могут их, они могут быть захвачены кем-то, но здесь вступается Господь. И вот они стали наблюдать проблемы. Нашествие мышей, какие-то заболевания, наросты. Смерти, ужас в пяти городах. И они принимают решение отпустить этот ковчег. Это борьба. Это все борьба. Но в этой борьбе главенствовал Господь. Это его, его ратный подвиг. Как и в истории пророков многих. Тот же пророк Илия, помните его истории победы. Пророк Елисей, который в Дафаиме оказался окруженным сирийскими войсками, а его слуга не понимает, что происходит, и говорит: нам конец, увы, господин мой. А тот говорит: Господь, открой этому человеку, кому сейчас будет конец. И он видит вокруг города огненные колесницы, ополчение ангельское. И вот в теме или в ходе этой борьбы, противостояния, есть противники, есть гонители, мы должны уповать на вот это невидимое, божественное, сверхъестественное. Если мы будем по плоти сражаться, если мы пойдем на демонстрации, на забастовки какие-то, если мы начнем петиции складывать, из этого ничего не выйдет. Кто-то может там со мной поспорить сейчас, что же нам сейчас совсем молчать. Да совсем, наверное, и молчать было бы полезнее, чем производить ненужные совершенно движения. И мы имеем массу примеров, когда упование на плоть приводило к полному такому сокрушению. И напротив, люди, уповающие на Господа, это мысль в книге пророка Иеремии. Вы помните, там прямо сказано: проклят всякий человек, надеющийся человек на человека и плоть свою делающий опорою. Уж и Иеремии был повод так говорить. На него восстало все, что только можно было восстать. И родные, и семья, и священники, и государи. А Господь говорит: ты не бойся. И действительно, что позволяло этому пророку выстоять в борьбе? Благовение перед заповедью. И смелое возвещение того, что Бог ему сказал. Больше ничего. И все противники. Это уникальный пример Иеремия, пророк. Вы помните, город разрушен. Вавилонский престол стоит во вратах Иерусалима. Что делает вавилонский государь? Он приказывает найти пророка Иеремию. Кто такой пророк Иеремия? Послушайте. Какой-то человек странный, в лохмотьях, исхудавший от холода, никто по сути. А он говорит: найдите его. Его нашли и спрашивают: что ты хочешь? Понимаете, это мечта любого человека, тебя спросят: что ты хочешь? Спроси, что хочешь. Подарки ему дали. Можешь, говорит, здесь оставаться, можешь идти, вот тебе такая свобода. Это борьба.
0: Ну, я так понимаю, что у церкви, как, собственно, наверное, в любой борьбе, в любом противостоянии есть враги внутренние и враги внешние. И вот мне кажется, об этом и надо поговорить. Кто наш внутренний враг и кто наш внешний враг? Как вы считаете, Николай Викторович, ну с каких врагов
1: да,
0: начать?
1: Это важно нам подчеркнуть. Ну, хотя бы в общем и целом тему осветить нужно такими, ну, простыми такими банальными определениями. до касания врагов церкви, какая, ну, мы о причинах говорили, какая причина гонения, причина – это то, что церковь вторгается в чье-то мировоззрение. Мировоззрение – это надо подчеркнуть в обязательном порядке, тогда мы поймем, разделим враги внешние, враги внутренние. Это может быть

закон о свободе вероисповедания был одним из первых указов, которые в свое время подписал Владимир Ильич Ульянов Ленин. И следующий или пред ним был закон об отделении церкви от государства. Здесь-то и начинается уже противостояние. Кто? И здесь причина. То есть есть внешнее воздействие, есть представители иных верований и мировоззрений, которые, понятно, будут свое поле защищать. Это внешние все, внешние, и они очень сильны. Не следует об этом забывать. И мы здесь с ними силами, когда тягаться начнем, мы поймем, с чем и с кем мы имеем дело. Ну и, понятно, есть внутренние соперники, внутренние проблемы церкви, которые бывают, ну, можно их разделить на внутрицерковное явление и на явление личностное. Наверное, более важно нам коснуться еще, ну, как пророк говорит, враги человеку, домашние его. Знаете, вот. С врагом интересно и легко сражаться с кафедры. Кулачище можно стучать по деревянному, у кого есть. У вас, наверное, уже стеклянная кафедра, не постучишь сильно. А у нас деревянная кафедра. Нам можно стукнуть по кафедре кулаком врагов, как бы потрясти. А когда враг находится, живет с кем-то в одной квартире и на одной постели, вот эта тема уже развивается более драматично. Драматично. Где-то сражаться на полях мировоззренческих – это одно. Писать работы, труды, составлять проповеди и изгонять бесов – это одно. А когда враги человеку домашние – это другое. И мы, как служители по роду нашей службы, знаем тысячи таких потрясений, примеров жизненных. И борьбы, нестерпимой борьбы. Ну, а я вспоминаю одно свидетельство товарища моего, который, не сразу уверовал в Бога, но сначала уверовала его жена, и он противился ей, понимаете, противился. И, такой курьезный был случай. Он, я с его слов вспоминаю, он говорит, заметил следующее, вот как жена пошла на собрание, она приходит совсем другой, и она его побеждала не взмахами сковородки горящей и не криком, знаете, есть женщины в русских селениях, да, которые коня на скаку остановят и которые могут взять за шиворот своего неверующего супруга и отнести его на покаяние, привести. Да, и такое, конечно, бывает. Но кроткого и молчаливого духа здесь работает очень сильно. Вот он заметил так, когда собрание пришло, кроткого и молчаливого, потом время прошло, что-то меняется. И вот однажды в пятницу, это было молитвенное время, его жена почему-то не собирается в собрание. И он встревожился. Он говорит, послушай, Наташа, а в чем дело? А почему ты в собрание не идешь? Она так удивилась сильно. Говорит, ну-ка давай быстренько собирайся. Надо в собрание ходить. И он в скорости уверовал. А последний в их семье уверовал отец. Он сильно пил. Он, такой был номенклатурщик, где-то работал начальничком, каждый день, заканчивался у него сильным запоем. И вот один раз, это все борьба, вы понимаете, вот человека надо этого терпеть, его надо вмещать, его надо победить. Как его победить? Его победить только силой духа при помощи Господней. И вот я уже слышал лично от него, от этого отца свидетельство, он говорит, что в один день они всегда его призывали к покаянию. И вот в церкви, в которой его семья ходила, на субботу было назначено водное крещение. И они все собирались на водное крещение. А ночью он говорит, я просыпаюсь и чувствую, что я умираю. Вот жизнь уходит прямо, поднимается, смерть входит в тело от ног к нему. А в комнате, в которой они с женой спали, на столе лежала Библия. Он говорит, я как взмолился,

0: Этот человек неверующий, пьющий, сильно пьющий, как взмолился, говорит, и смерть отступила, так что он сделал? Они его не звали на крещение. Они думали, ну, папа Володя на своей волне, с перепоя, он прибегает туда, на реку, и требует, чтобы его покрестили. Вот это борьба. Но сколько времени, сколько сил, сколько нервов, сколько слез, сколько переживаний. Вот это внутренние, которых они самые опасные, они самые сильные. Вы знаете, ну, и, к сожалению, да, многие люди не устаивают здесь, потому что годами выдерживать сопротивление это. И мы знаем людей, ну, и наших сестер, и наших братьев, которые в этой борьбе. Кто-то не устоял просто, кто-то просто умер от сердечного приступа, не выдерживая, ну, постоянный вот этот прессинг, постоянное давление, постоянное противостояние. Это не так просто. Вот это есть борьба. Вот это противник. Попробуй-ка ты с ним потягайся так, без силы, не имея силы. И случаев таких мы имеем достаточно в своей практике. Почему? И сказал Христос, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Демоны, ерунда. Демон вот шикнул на него, и он улетел, демон, в бездну туда. Что мы и делали. А ты вот дома шикни, да? На ближних своих, на тещу шикни, когда у нее воскресенье, юбилей, а у тебя, видите ли, собрание, да? Смотрите, какой набожный нашелся, или набожная, куда ты пойдешь? И это надо понимать с вами. И когда такие победы совершаются, вот здесь надо бы раздавать награды,
1: медали. Да, Николай Викторович, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости, а потом продолжим наш разговор. Я думаю, что нам нужно обязательно захватить послание к Ефесянам апостола Павла, где как раз говорится о духовной брани, потому что, ну, здесь тоже необходимы пояснения, и пояснений немало. Блок новостей.
2: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамия в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Николай Викторович, продолжаем наш разговор, и хочется здесь процитировать, наверное, Священное Писание, 6 глава от Ефесян, послание к Ефесянам, вот где апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злы и все преодолев устоять». Ну, а дальше он о всеоружии говорит.
0: Вот, то есть мы имеем сведения о первопричине.
1: Да.
0: Почему люди так поступают? Почему? То есть одно дело мировоззрение. Мировоззрение поскольку человек по божественному замыслу, он мирный. Он все равно будет искать каких-то способов выйти на компромиссы, да, как-то договориться с одной стороны, с другой стороны. Мы понимаем, что христианское мировоззрение положительно влияет на личность человека. Он старается избавиться от вредных привычек, он имеет заповедь делать добро, верно. Ну, смотрим с позиции логики. Если кто-то уверовал в семье, и, ну, это нормально, уверовал темничный страж, да и весь его дом уверовал вместе с ним, они видят перемены, уверовал сотник Корнилий, и с ним вся его семья, и это все понятно. Элементарная логика, здесь не может быть сопротивления, потому что благо приходит в среду людей, и они будут его напротив поддерживать. Так почему в таком случае возникает такое сопротивление? И вот здесь апостол Павел пытается нам с вами объяснить, для чего объяснить, чтобы мы правильную позицию выбирали в этом противостоянии. Это не противостояние человеку. Оказывается, здесь сказано о существовании целой империи, невидимой империи в Поднебесье, которая состоит из или представляет из себя организованную структуру, и называемое здесь начальство власти, мироправители тьмы века сего. Если есть мироправители, значит, есть сама держава зла, значит, есть руководитель у этой державы, есть структура определенная, есть методология действия их, есть силы, все оружие, все прочее. И объяснение, на духовном уровне нам подсказывает, что люди в данном случае руководствуются не собственной логикой, когда мы ощущаем на себе сопротивление и гонение, но они имеют вдохновение от духов злобы Поднебесной. И это вдохновение ими оно как бы наращивает их силы, их потенциал. И это нужно понимать нам с вами, что вот эту силу, крик или же ну, какими-то социальными методами невозможно никак победить или ей противостоять.
1: Ну вот смотрите, Николай Викторович, здесь апостол Павел, по сути дела, перечисляет некую иерархию. Ведь он это делает не просто ради картинки какой-то. Ведь, судя по всему, что для борьбы с каждым из представителей этой иерархии нужны определенные средства и силы.
0: И уровень власти в том числе. Уровень власти, да. Но мы должны... Но здесь какая мысль подчеркивается в данном случае? В данном случае, если вернуться к словам Христа, то Христос сказал, что «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». Есть некоторые невидимые для нас, может быть, мы их понимаем гипотетически, да, врата ада, кто-то об этом посмеивается, но когда мы сталкиваемся с практикой служения, то здесь не до смеха. Большое число людей находится под воздействием невидимых духов, демонических сил и вот этой самой структуры. И чтобы ей противостоять, недостаточно человеческого там, интеллекта или амбиций человеческих. Вне церкви противостать демоническому влиянию не получается. Вот мы должны в первую очередь принять эту мысль на вооружение. И эта мысль нас мотивирует к чему? Чтобы держаться церкви. Церковь побеждает. Не просто люди, не просто молитва, не просто какое-то служение, но именно церковь – это территория жизни. Это территория, которая защищаемая самим Христом. А Христос, ну, в первой главе книги, это Ефесян, послание к Ефесянам, он называет церковь телом. О нем сказано, что он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Мы имеем замечательный ответ на этот вызов невидимых сил, которые под руководством властей, правителей тьмы века сего, мироправителей, которые они ничего не могут сделать человеку, который является частью тела Христова, то есть церкви. Поэтому, говоря о борьбе, самая первая рекомендация, если она не выполнена, дальше не о чем разговаривать. И каждому человеку нужно держаться за церковь и держаться очень крепко. Ну, не просто там сидя на скамеечке, а утверждая самого себя в церкви, утверждая свою значимость в церкви, по своим силам, сложного ничего здесь нет. И вот в таком случае эта борьба будет на его стороне, победа будет на его стороне. Даже на личном уровне человек, который вдохновляется от церкви. И это вдохновение от Господа, от его власти, от его ходатайства следует учитывать.
1: Ну, хорошо. Тем не менее, апостол Павел, когда указывает на духовного врага и предлагает всеоружие Божие, с которым мы можем противостать, там вроде бы как бы ничего такого необычного нет. Но с другой стороны, обращает наше внимание на то, что, ну, вражда довольно серьезная. То есть сила, которая противостоит церкви, довольно большая. Он, наверное, потому и перечисляет, вот такое делает большое перечисление. Он говорит, не просто вот нечистые духи вам противостоят, а вам противостоят вот эти мироправители, духи поднебесной злобы и так далее, чтобы показать масштабность этой борьбы, в которую вовлечена церковь. И мне кажется, мы далеко не всегда сегодня склонны об этом говорить. Это где-то как-то, ну, мне кажется, далеко-далеко уже на заднем фоне туда, закрыто за занавеской, и мы туда не сильно обращаемся. Мы больше все равно обращаем внимание на внешнее.
0: А почему, Юрий Анатольевич? Потому что на нас давит философия, ну, которая сегодня популярна в мире, это противостояние добра злу. Вот так деление, да? И мы становимся в когорту добрячков, а как зло можно победить? Самая популярная сегодня схема победы над злом – это социальная работа. Давайте мы кормить врага, давайте мы его оденем, мы его приведем в церковь, мы его причешем, работу ему найдем, и вот мы победим. Не победим. Не победим.
1: Хорошо, а о чем тогда говорит Христос, когда призывает нас поступать таким образом, ну, благословлять врагов ваших?
0: Но мы ж тему развиваем на... Понимаете, благословлять – это одно, но побеждать – это другое. Понимаете, если есть враги, они должны быть побеждены. Они должны быть побеждены. То есть, если ты даже ну, выходишь на такую схематическую структуру, чтобы побеждать зло добром, не учитывая демоническое влияние со стороны этого самого зла, ты должен продемонстрировать результаты. Понимаете, здесь превратное понятие пацифизма. Нам пытаются внушить проповедники или еще кто-то, чтобы мы были такими безвольными существами, которых все мутузят со всех сторон, а мы только разносим пирожки по этим, по дворам. Но здесь вопрос-то стоит не в том, чтобы подставлять щеки или отдавать одежду. Вопрос стоит о победе. Ты победу покажи, если ты даже пирожки раздаешь. Ты раздавай их самосвалами, не проблема. Но ты продемонстрируй победу. А победа – это когда вот в этом противостоянии добром против зла человек склоняется перед Христом. Вот это победа. А если он покушал, утерся и говорит, вот дурачки какие, да, я еще приду. Меня шокировало однажды один звонок, телефон, ну, я услышал, это было в одном из городов, где принимали беженцев, и один беженец звонит другому и спрашивает, там, Тоня, ты в какую церковь сегодня в воскресенье пойдешь? Она говорит, там, ну, Святая Троица. Говорит, а что там сегодня дают? Она говорит, сегодня овощи там будут раздавать. Говорит, к нам приходи, у нас сегодня бытовая химия и канцелярия. Понимаете, нас, ну, если вот такую позицию избирать, просто такого масштабного на потоке делания добра, а победы нет, послушайте, победы нет. Есть только делание добра, на этом делании добра люди угасают. Люди устают просто делать добро без победы. Победы. И Христос что-то говорит, он по существу говорит. Хорошо, поднимай, иди, кого-то там что-то. Но ты победу продемонстрируй. А вот для победы нужна сила духа, нужна. Понимаешь, чтобы человек, которого ты собрался побеждать. Ведь мы ловцами человеком названы. Как уловить человека? Даже по плоти попробуй поймай зайца-то, да? Ну, поймай зайца. Охотник поймает зайца. Петлю поставит, приману, приваду поставит, и поймает он его. А если только кормить зайца, зачем он мне нужен, этот заяц, верно? Я сделаю вас ловцами человеков. Это профессиональные рыбаки. Езжайте на какую-то горную речку. Там есть водяные ямы. Там хариус водится или форель водится. Красивая, классная рыба, вкусная очень. А ты ее поймай. вот возьми голыми руками, поймай эту рыбу, что я могу кормить эту рыбу, понимаете, я могу привести какую-то вкусность для этой рыбы, бросать и наслаждаться, ах, какая красивая рыба, а зачем она мне нужна, чтобы я ее просто кормил, мне нужно ее поймать, поэтому я беру удочку, беру леску, туда двойной крючок, приманочку, становлюсь в тень, чтобы она меня не видела, забрасываю, подсекаю, хватит рыбу и вытащил ее. Тогда есть смысл. Но опять же, эта ловля, она сопряжена с духовной властью. С духовной властью. Как это было, например, в беседе апостола Павла с проконсулом Сергием, по-моему, да? Был такой начальник. И он с ним беседует, его ко Христу пытается притянуть. А там кто был рядом, находился в советниках у этого человека? Елима Волх, колдун.
1: Ну да.
0: И он противостоял. И здесь можно было принять удар в левую щеку и сказать: дорогой колдун, ну давай как-то договоримся здесь, да. Ну, ты свое, я свое, давай территорию поделим. Что делает Павел? Павел пацифист, да, человек, который принимал удары, по 39 ударов палками его дубасили. Ради чего? А вот здесь что-то с ним происходит не то. Он говорит: ослепни. Он его, но он почему это сделал и для чего это сделал? Это борьба. Побеждай зло добром. Добром. Вот он такое добро явил этому человеку. Ради него самого получается. Поскольку тот сильно изумился. И проконсул изумился власти Господней. И для нас это должно быть актуально, чтобы нас не водили за нос, как Буратино,
1: ну, вот на здесь, поле чудес. Здесь интересный момент как раз борьбы. Апостол Павел никогда, скажем так, не защищался сам. Но когда речь заходила о защите Евангелия, тогда он действовал. И действовал он в основном-то ведь через слово. И да будешь ты слеп до времени, когда он говорит этому волхву Елиме, то ведь это было тоже слово, это была власть, которая направлена была как раз против мироправителей тьмы века сего, то есть того демона, который стоял за этим человеком. Он просто лишил возможности демона использовать вот этого Елиму волхва. Ну как, слепого уже использовать-то и сложновато будет. А кроме того, ну, это было свидетельством, наверное, для самого проконсула Сергия.
0: Ну, прежде всего.
1: Прежде всего, конечно. Ну и, наверное, очевидность, хотя они, я не думаю, что сомневались в присутствии духовных сил в жизни, но очевидность силы Божией. Я вспоминаю историю, которую слышал много раз даже, ну, несколько раз слышал, давно слышал про финского проповедника Нила Юливайне. Пятидесятнический проповедник, известный очень, пробуждение большое было в те времена, когда он проповедовал в Финляндии. И вот на одном из больших собраний уличных двое сатанистов залезли на какое-то возвышение, на какую-то вот конструкцию метров, наверное, 10 высотой, и начали кричать оттуда, что «Нила, сегодня мы вместе с тобой будем прославлять твоего Бога». А он ответил им также в микрофон: «Если я сегодня служу моему Богу, то вы на том самом месте находиться не будете». И конструкция развалилась вместе с этими ребятами. И это ведь тоже своего рода духовная борьба.
0: Ну, не своего рода. Это и есть духовная борьба, когда вступаются за Евангелие невидимые силы порядка божественного, но они вступаются тогда, когда у меня есть ревность. Ревность о доме твоем снедает меня. Как вы думаете, что позволило Христу изгнать из храма, опрокидывать столы миновщиков с деньгами? Что, его физическая сила плотника? Что стояло? Кто стоял за ним? Конечно же, за ним стояли легионы ангелов, которые... Там такой страх навели на этих людей, что они даже и забыли, для чего они сюда пришли. Понимаете, можно активно действовать в позиции законодательства, требовать, чтобы запретили там колдунов, что-то там еще делали, чтобы защищали наши ценности, штрафовали кого-то. Но это ничего не значит. Так не делали древние. Пришел, опять же, Симон Волх, пришел к апостолам, принес денег много и говорит: я вам даю деньги, а вы мне дайте власть, чтобы я мог крестить Духом Святым других людей. Хорошее как бы желание, верно? Но он вторгся в святое. Он нарушил заветы благоговения перед Богом. И реакция апостолов здесь. Очень серьезный данный случай. Понимаете, деньги, когда кому-то принесли деньги, много очень денег, легко ли от них отказаться, как вы думаете? Не так просто отказаться, но эти апостолы, они видят, кто принес деньги, какая сила за этим стоит. И прозвучала угроза здесь. Никакого компромисса совершенно. О, ты там исполненный неправды всякой, враг душ человеческих. И в данном случае апостолы победили. Чем они победили? Духом Святым победили, силой Духа, властью Духа. Этот человек тут же покаялся. Он просит: помолитесь обо мне, чтобы ничего со мною того, что вы сказали, сейчас не произошло. Не произошло,
1: да. Ну да. А вот, ну хорошо, Николай Викторович, а вот если говорить о внутренних врагах, у нас мало времени. Лень. С одной стороны лень, с другой стороны религиозная ревность без меры.
0: Вот. Показная, показная фанатичная религиозность, за которой нет посвящения. И плюс лукавство. Там, где лень, там есть лукавство, хитрость. Ну, попытка продемонстрировать то, чего нет. Но я не знаю, является ли это моим внутренним врагом. Как бы черта характера. Больше для меня это в ком-то враг. То есть ленивые, лукавые и на показную религиозные люди, они враги Христа. Это плевелы. И они рядом с нами. Для меня важно, чтобы самому не заразиться вот этой эпидемией, болезнью лукавства, лени, то есть во всем объяснять, почему я вот это вот не делаю. Да?
1: Ну, объяснить можно. Наверное, двое приличных рабов, которые использовали свой талант, попытались в начале вот этого третьего ленивого к чему-то подвигнуть, но потом махнули рукой и пошли заниматься своим делом. Может быть, и здесь...
0: Ну, до поры до времени, верно?
1: Да, может быть, и нам здесь не устраивать внутрицерковных каких-то разборок, а больше заниматься своим делом.
0: Совершенно верно. И о плевелах сказано, что вы их не трогайте, да? Время придет, и ангелы Господни, они отделят добрых от злых. То действительно, бывает вот такое, ты человека не возьмешь голыми руками. Его не за что замечание ему делать, верно? Ну, что он набожный такой, он за правду стоит, он, ну, и он, или они, или она. Какая здесь разница, по сути? Надо продолжать делать свое дело. Да, противники будут, но они смущают. Вот тот, который ничего не делал, имея талант, он же смеялся с них. Корешу, зачем вы это все делаете? Ведь вам от этого никакого проку нет.
1: Ну, именно так, да.
0: А я вот, смотрите, какой я мудрый. Хозяин придет, я ему верну его, и все, и ничего мне не будет. А было, да?
1: Было.
0: Тоже такая форма сопротивления, да, церкви, Христу.
1: Мне кажется, тема такая, что ее можно продолжать еще, потому что, думается мне, мы не раскрыли всего.
0: Ну, мы и не пытались все раскрыть. Мы задели, да? Задели. Подняли, как говорится, тему для размышления, чтобы кто-то задумался, да. Может, кого-то зацепила какая-то идея, какая-то мысль, какая-то фраза. А так, конечно, тему можно развивать по составляющим. Здесь есть много интересного здесь, особенно касающегося сверхъестественного от Бога.
1: Да.
0: Чтобы нам не уповать на плоть и на силы, на свои.
1: Так и есть. Что ж, спасибо, Николай Викторович. Спасибо друзьям, всех, кто были с нами. Спасибо за вашу поддержку. Еще увидимся.
0: Да, хорошего дня всем.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио Пилигрим.

Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных, и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая, ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Новая Зеландия. Страна хоббитов и других сказочных персонажей. При упоминании этого острова в голове возникают образы бескрайних заливных лугов, высоких гор, бурных рек, ласкового океана. В этой стране, как уже говорилось, ранее снимали фильмы о хоббитах, хроники Нарнии, Люди Икс. Новая Зеландия – удивительная, сказочная страна. Чем питаются местные жители, живущие в этой сказке? Конечно, в стране, где много сочных лугов, много крупного, мелкого, рогатого скота, варят большое количество сыров. Традиционная кухня Новой Зеландии – это смесь европейской, азиатской и полинезийской кухни. На острове, находящемся в Тихом океане, употребляют огромное количество морепродуктов. До прихода европейцев на этих территориях жили племена маори. К сожалению, от их традиционной кухни практически ничего не осталось. В основном популярны блюда англосаксонской кухни. Но все же есть продукты, которые можно встретить только на островах Новой Зеландии. Первое – это кумара, разновидность сладкого картофеля. Его запекают или жарят в масле. Также из него готовят пюре и делают начинку для пирогов и других блюд. Такой картофель выращивают уже несколько веков, и новозеландцы его очень любят. Традиционное блюдо маори – ханги. Это одно из немногих сохранившихся национальных блюд. Обычно это мясо с овощами, рыба или корнеплоды, которые заворачиваются в листья или современную фольгу и готовятся в специальной печи под землей. В остальном Новая Зеландия придерживается блюд европейской кухни. Любят островитяне и итальянскую пиццу, и японские суши, и американские гамбургеры. После физической пищи обратимся к любви, а именно к отношениям между мужчиной и женщиной. Браки в Новой Зеландии регулируются актом парламента. Это институт светской власти. Законы, по которым создается семья, практически не отличаются от привычных для нас. Тем самым возраст вступления в брак определяется с 18 лет, с момента совершеннолетия. В некоторых исключительных случаях разрешается вступать в официальные отношения с 16 лет. Никаких особых препятствий в создании семьи нет. С 2013 года в силу вступили новые законы, по которым наряду с традиционными браками разрешено заключать и однополые союзы в рамках гражданского законодательства. Но усыновлять детей в таких семьях запрещено. Католическая церковь яростно выступает против однополых браков. Поэтому получить одобрение церкви и зарегистрировать такой брак под ее сводами не получится. Новая Зеландия является многоконфессиональной страной и не имеет официальной религии. Это светское государство. Коренное население Новой Зеландии, племена маори, придерживались первобытной религии, основанной на вере в одухотворенность природы. Каждое из племен имело собственных богов-покровителей. Но в начале 19 века англичане установили в стране свою административную систему, тем самым доминирующей религией становится христианство. Священники-англикане и католики открывали на острове церкви и школы. Сегодня христианство исповедует половину населения страны. Около 6% исповедуют другие религии – индуизм, ислам, буддизм. Остальные жители нерелигиозны. Особый интерес вызывает маорийское христианство, возникшее на стыке европейского христианства и традиционных верований маори. Приверженцы этой церкви считают, что Христос в течение 17 неописанных в Библии лет своей жизни провел в Новой Зеландии, обучаясь эзотерическим практикам у старцев маори. Таким образом, традиционные верования аборигенов переплелись с христианством, став для некоторых новозеландцев основной религией. Вот такая она необычная, сказочная и очень красивая страна Новая Зеландия.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, январь и мороз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, что истина не должна быть удержана от людей, ибо она пришла в мир ради людей и ради их спасения. Вне всякого сомнения, чем мы ближе к истине, тем более она интернациональна, межконфессиональна и самобытна. Однако, что пользы в истине, если она не у людей? Иисус не принес с небес еще одни огненные скрижали. Он родился от семени Давидова и только со временем открылся Сыном Божьим. Он не навязал нам своих божественных понятий, но терпеливо, как Сын Человеческий, взяв за руку, повел нас к познанию истины. Когда Он пришел к Своим, то не пришел к ним в образе китайца или русского, но как лицо еврейской национальности. Я осуждаю национализм. В его основе лежит нездоровая гордость, подсознательное стремление унизить другой народ, а значит и человека унизить в целом. В гордости всегда кто-то унижен. В этом ее природа. Более того, национализм правды не скажет, тем более своему народу, не осилит. Достоевский подчеркнул в Пушкине всемирную отзывчивость. Вот и я о том же. Указывая на взаимосвязь пророка и Отечества, я спрашиваю, почему вдруг люди должны уверовать в чье-то послание? Я бы первый не поверил. Вера возникает благодаря любви, проявленной ко мне. Вера движима любовью, писал апостол Павел. Я, допустим, верю всему Христу, потому что верю прежде всего в Его любовь ко мне. Нельзя по-другому. Пророк, он свой, иначе он не пророк вообще. Бог его избирает только по таким признакам. Именно в основе его любви к Отечеству и заключается его мужество и моральное право обличать людей и даже гневаться на них. Позвольте мне процитировать этот текст Писания. «Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их, то есть азотян, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Это записано в книге Неемии, в 13 главе. Если бы что-то подобное сделал иностранец, его бы просто убили. Его социальный статус не дает ему таких прав, которые имел Неемия. Разумеется, Бог посылал отдельных пророков к другим народам, но это сложно вдвойне. Во-первых, с какой стати нация должна поверить чужеземцу? Во-вторых, сам пророк должен преодолеть какой-то культурный барьер и принять чужой народ как свой собственный. В этом случае без борьбы, без знамений не обойтись, как и случилось в истории с Ионой, которого Бог послал в Ниневию. Право на проповедь дает сам народ. То, что Бог посылает человека, мало что будет значить, если его не принимают люди. Неважно, как люди отнесутся к слову, это отдельный разговор. Прежде всего важно, будут ли они слушать посланника вообще. Потому быть достойным своего народа не менее сложно, чем быть достойным Бога. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

0: Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 16 июня, и сегодня мы продолжаем говорить о служении обличения Святого Духа. Вчера мы начали говорить на эту тему, и сегодня мы продолжим рассматривать эту же самую тему. Служение обличения Святого Духа упоминается в Евангелии от Иоанна 16, 6 и 8, где Иисус говорит, когда Святой Дух придет, Он обличит нас о правде. Слово «обличит» — тоже греческое слово, которое означает «убеждать» или «уверять», но на этот раз в праведности. Когда я был маленьким мальчиком, я не понимал, что являюсь праведностью Божией во Христе. И более того, хотя я уже был спасен, я вновь и вновь продолжал пытаться получить спасение. Я просто не чувствовал себя достойным называться чадом Божьим. Но потом Дух Святой убедил меня, обличил и убедил, показал, что я спасен. Дух Святой показал и убедил, что я являюсь праведностью Божией во Христе. Быть убежденным или уверенным в праведности так же сверхъестественно, как для грешника быть обличенным в грехе. Так же, как грешник не может увидеть грех без служения обличения Святого Духа, вы, возможно, никогда по-настоящему не осознаете, что являетесь праведностью Божией во Христе, пока Дух Святой не убедит вас в этом. Поэтому попросите Святого Духа сегодня, чтобы Он начал показывать вам, кем вы являетесь во Христе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

хлеб жизни, Господь. Боже, славим Тебя. Вводи нас в славу Твою. Вводи нас в величие Твое. Вводи нас в присутствие Твое, престолу Твоему.

Ты бежишь по широкой дороге, надеянным на жизнь.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 16 июня. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Возлюбленные, где Дух Господень, там свобода. Мы знаем, что мы призваны к свободе, для свободной жизни. Однако свобода – это понятие относительное. Для кого-то свобода в том, чтобы одеваться, как захочется, и чтобы при этом никто не указывал, как одеваться. Для другого – свобода лежать, где захочется, даже на улице. Для кого-то еще – свобода в том, чтобы говорить, что захочется, и чтобы никто не затыкал ему рта. Для кого-то свобода в отделении от родителей и в уединенной жизни. Многие молодые люди думают, если они модно одеты, то имеют право пренебрегать словом взрослых и считаться только собственным мнением. Но Библия учит нас правильному отношению к свободе. Написано, где Дух Божий, там свобода. Что означает свобода? От чего мы хотим быть свободны? Если вопрос ставится так, то становится понятным, что такое свобода. Слово Божье дает нам свободу от всякого рода грехов. Свободный человек тот, кто свободен от грехов. Какая польза в том, чтобы лежать на улице, отделиться от родителей, говорить, что взбредет в голову, но при этом быть полным грехов и не иметь свободы духа? Святой Дух пришел в наши жизни, чтобы дать нам свободу. Бог спас нас из курятника и даровал нам жизнь орла, чтобы мы парили и зависели только от Божьей воли, а не от мнения окружающих. Поэтому погружайтесь в Дух Господень, освобождайтесь от всяких грехов и проступков, имейте собственное мнение. Не будьте зависимы от мнения толпы, особенно когда речь идет о следовании за Богом и общении с Ним. Да благословит вас Господь, будьте индивидуальностью. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июня. Источник силы. Господь — моя сила и моя песнь. Он стал моим спасением. Он мой Бог, и я прославлю Его. Бог Отца моего, и я превознесу Его. Исход 15.2. Расширенный перевод Библии. Нам всем нужно брать пример с Моисея и израильтян, о которых мы читаем в сегодняшнем стихе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог не просто дал силу своему народу, а сам стал их силой. Были времена, когда Израиль знал о том, что Бог их сила, но затем они забыли об этом. Когда они стали игнорировать эту важную истину, они начали совершать ошибки, грешить, и жизнь их постепенно пришла в упадок. Они отвернулись от Бога, который был их силой, и в результате на них обрушились многочисленные беды. Даже если вы знаете, что Бог – ваша сила, вам необходимо поверить в это. Каждое утро я говорю Богу о том, что не могу ничего сделать без Него, и верю, что Он укрепит меня и даст мне необходимые способности. Бог сделает нас сильнее, произнося слова поощрения и указывая нужное направление. Он может произнести слова мудрости, а также укрепить нас физически. Когда мы устаем и опускаем руки, Он наделяет нас сверхъестественной энергией. Он также дает нам силу проходить испытания и быть терпеливыми по отношению к людям. Положитесь на Бога, который является вашей силой, вместо того, чтобы делать все самостоятельно. Если по роду вашей деятельности от вас зависит множество людей, вы можете им помочь только в том случае, если будете доверять Богу и рассчитывать на Него. Примите верой тот факт, что Бог – ваша сила, и вы удивитесь, с какой легкостью вы начнете справляться с любыми задачами. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашей силой. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведений содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в начале своего служения на земле Иисус идет в пустыню, где Его искушает сатана. В чем смысл этого искушения в пустыне?
1: Личность Иисуса Христа имеет особенные качества. Он является стопроцентным Богом и вместе с тем Он является совершенным человеком, стопроцентным человеком. Это необходимо было для того, чтобы Иисус мог представлять человечество, то есть быть представителем людей в самом главном акте, акте искупления, который был совершен на Голгофском кресте. Для этого Иисус, как человек вот там, на Голгофе, должен был быть абсолютно безгрешным. Для того, чтобы взять на себя грехи людей, Он должен был умереть не за свой грех, а за грехи людей. Поэтому на протяжении всей земной жизни Иисуса Христа дьявол усиленно атакует его. Он атакует его самыми разными искушениями, предлагая ему свои какие-то блага, свои варианты того, как он может поступить, устроить жизнь, облегчить себе жизнь. Для этого нужно только немножечко где-то пойти на компромисс, немножко где-то нарушить то, что Бог говорит, или даже нарушить дух того, что Бог говорит, прикрываясь какими-то текстами. Дьявол даже предлагает ему какие-то места Священного Писания. То есть самая главная цель во всех этих искушениях заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что Иисус Христос абсолютно чист. Он испытал всякие разные искушения. Именно об этом сказано послание к евреям, что он понимает очень хорошо трудности всяких, каждого верующего человека, живущего на земле. Это, кстати, вторая цель, почему Иисус был искушаем. Он искушаем был для того, чтобы он мог сочувствовать нам, он мог понимать очень хорошо каждого человека, который проходит через искушение. Иисус сегодня ходатайствует о верующих людях, ходатайствует о спасенных, ходатайствует перед Отцом Небесным. Он просит Небесного Отца о поддержке. И когда Он видит нас, проходящих искушение, Он очень хорошо знает, что это значит. Он сам был в этих искушениях. Конечно, Он никогда не согрешил, но Он хорошо понимает ужас давления, тяжесть атак разных, которые обрушивается на верующих людей со стороны дьявола. Но есть еще одна очень важная причина, почему искушение нужно было. Дело в том, что первый человек, Адам, он согрешил также под давлением дьявольского искушения. То есть Адам с Евой, они, послушав предложение дьявола, которое тоже содержало в себе обещание чего-то хорошего, человек не смог устоять. Но между Иисусом Христом и Адамом с Евой, есть огромная разница. Если вы помните, Адам с Евой находились в раю. То есть у них все было. У них были прекрасные условия, они не испытывали никакой нужды. И вот даже в этих обстоятельствах они не смогли устоять перед искушением. Это говорит о том, что любой человек, который живет на земле, он рано или поздно в каких-то обстоятельствах согрешает. Люди, даже если бы нас вернуть в положение безгрешности, мы обязательно бы без Христа согрешили. Но Иисус отличается, отличается от всех людей в этом отношении. Заметьте, Иисус искушаем был в пустыне, во-вторых, Он искушаем был после 40-дневного поста. Это говорит о том, что все Его тело переживает ужаснейшее страдание. Оно требует хлеба. Он находится в состоянии, в котором думать даже тяжело, не то чтобы противостоять искушению. Вспомните, когда вы не поспали ночь или не поели сутки, или, может быть, еще больше. Вспомните, как все ваши мысли, а их трудно собрать вместе, трудно в данных ситуациях вообще нормально функционировать, а тем более противостоять какому-то давлению или искушению. Ну, смотрите, искушение Иисуса Христа продемонстрировало всему миру, что Сын Божий, ставший настоящим человеком, что Он обладает силой быть послушным Отцу даже тогда, когда все его естественные потребности тела требуют нарушения Божьей воли. Даже тогда, когда любой бы человек посмотрел и сказал бы, ну, мы можем понять, человек сильно голодный, человек сильно уставший, человек сильно измученный, и поэтому он может, мы как бы снисходим к тому, что он где-то идет на нарушение Божьей воли. Так вот, Иисус Христос продемонстрировал всем, что даже в состоянии наивысшего измождения он остался верным своему Отцу до мельчайшей детали, в самом абсолютном смысле этого слова. Почему это важно? Это важно, потому что мы, верующие в Иисуса Христа, мы спасаемся Его праведностью. Его победа там, в пустыне, она по вере стала нашей победой. Это значит, что в Нем мы имеем силу для того, чтобы противостоять самым разным искушениям. И для того, чтобы вы и я могли иметь эту силу, для этого нам нужно погружаться в веру во Христа. Для этого нам нужно доверять Ему, для этого нам нужно познавать Его и жить им, чтобы наша жизнь по-настоящему была пропитана Его характером. В этом случае мы вместе с Ним будем иметь такую же силу. И тогда никакие козни дьявольские не смогут сбить нас с пути послушания Небесному Отцу. Помоги, Господь, нам в этом.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Дорогие друзья! На протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Так рассуждай и обо всех событиях. Так Бог показывает долготерпение в отношении к египтянам, произносившим нетерпимые хулы ради тех церквей, которые цветут ныне в Египте, ради монастырей и избравших ангельское житие. В самом деле, и законоведы утверждают, и римские законы предписывают беременную женщину, если последняя совершит преступление, влекущее смертную казнь, предавать смерти не прежде, как она родит, носимая в чреве. И такой закон весьма справедлив. Составители законов не сочли справедливым губить вместе с преступной матерью неповинного младенца. Если же людские законы щадят ни в чем не повинных, то не гораздо ли больше, как и должно думать, сохранит корень Бог, предуготовляя плодам его благодеяния покаяния. Обрати, наконец, внимание на благодеяние покаяния и для самих грешников. Причина божественного милосердия и в отношении к ним та же самая. Если бы наказание предупреждало исправление, то мир окончательно бы погиб и уничтожился. Если бы Бог ускорял наказание, церковь не приобрела бы Павла, не стяжала бы столь святого и великого мужа. Но Бог терпел его хулы, чтобы показать его обращение. Долготерпение Божие сделало гонителя проповедником. Долготерпение Божие превратило волка в пастыря. Долготерпение Божие из мытаря сделало евангелиста. Через долготерпение Божие мы все помилованы, все переменились, все обратились. Когда увидишь, как бывший некогда пьяницей стал постником, когда увидишь, что хулитель стал богословом, когда увидишь, как сквернивший некогда свои уста постыдными песнями теперь очищает душу божественными песнопениями, прославляет

0: Восхваляй долготерпение Божие, восхваляй покаяние, и, смотря на такую перемену, говори: вот изменение десницы Всевышнего. Бог благ ко всем людям, но преимущественно являет свое долготерпение согрешающим. Если хочешь послушать нечто странное, странное, впрочем, в обычном смысле, но истинное в рассуждении благочестия, то выслушай. К праведникам Бог везде является строгим, а к грешникам — благим. И, будучи скор на помилование, Он восстанавливает падшего грешника и говорит ему: «Разве упав, не встают и, обратившись с дороги, не возвращаются?» И еще. Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? И опять. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». И в другом месте он по великому своему человеколюбию клятвой подтверждает, что спасение дается покаянием. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Праведнику же Бог говорит: «Если сотворит человек всякую правду и всякую истину, и, совратившись, согрешит, не помяну правды его, но во грехе своем умрет». Такая строгость к праведнику, такое щедролюбие к грешнику. Так Бог употребляет разнообразные и различные средства, не сам переменяясь, но разделяет щедроты своей благодати сообразно нашей пользе. А как? Послушай. Если он устрашит грешника, упорно пребывающего во грехах, то приведет его к отчаянию и лишит надежды. А если похвалит праведника, то ослабит силы его добродетели и сделает то, что последний, как человек, уже удостоившийся похвалы, будет нерадив к подвигам добродетели. Поэтому-то он грешника милует, а праведника устрашает. Страшен, говорит Писание, для всех окружающих его, и благ Господь ко всем. Страшен, говорит, для всех окружающих его. Кто же эти окружающие, как не святые? Бог, говорит Давид, прославляем в великом сонме святых. Страшен он для всех окружающих его. Псалтирь, Псалом 88, стих 8. Если он увидит падшего, простирает руку милосердия. Если увидит стоящего, наводит на него страх. И поступает он так по справедливости и правосудию, потому что праведника страхом он подкрепляет, а грешника милосердием восставляет. Желаешь знать, как благовременно бывает его благость, и как полезно и пригодно бывает нам его строгость? В таком случае тщательно внимай словам моим, чтобы это высокое рассуждение не ускользнуло от тебя. Жена-грешница, погрязшая во всякого рода грехах и беззакониях, повинная в стольких грехах, одержимая бесчисленными греховными делами, возжаждав спасения от покаяния, проникла на пир святых. Пиром же святых я называю этот пир потому, что здесь присутствовал святой святых. Когда Спаситель возлежал в дому Симона, фарисея, пришла эта грешная жена, коснулась ног Спасителя, омыла слезами ноги его и отерла волосами. И человеколюбец восставил погребенную в бесчисленных грехах, говоря: «Прощаются грехи ее многие». Евангелие от Луки, глава 7, стих 47. Я не намерен теперь исследовать всей этой истории, а хочу привести одно только свидетельство. Итак, смотри, какая щедрость. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Итак, грешная эта жена получила прощение стольких грехов, А Мария, сестра Моисея, за малый ропот осуждается на проказу. Грешникам Бог говорит: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Покаянием он изменяет мрак в свет и словом благости разрешает бесчисленные грехи. К ходящему же в правде говорит: «Кто же скажет брату своему: безумный, подлежит гиене огненной?» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. За одно слово он определил такое наказание, а при множестве грехов обнаруживает великое снисхождение.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Вера. Вера – единственная сила, сокрушающая горы, побеждающая трудности, делая невозможное возможным. Гудзон Тейлор.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами. Помилуй, Господи, меня, избавь меня от притеснения. Среди ночи и бела дня душа насыщена презрением. Помилуй, Господи, меня.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Читаем вместе.
2: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Мы доили одновременно 120 коров в коровнике «Релайанс номер 3» у 30 стоек. В конце двух рядов два инспектора повстречались. Я подошел поближе, чтобы послушать их среди шума доящих машин. «Странное явление», — сказал один другому. «В целом ряду не нашлось ни одной опасной коровы и ни одной подозреваемой». «Ни одной и в моем ряду», — улыбаясь, ответил другой. «Во всем коровнике, в котором было 120 коров, не нашлось ни одной подверженной болезни». Когда вторая смена закончила доить следующих 240 коров и испытания туберкулеза оказались негативными, рабочие начали быстро собираться в коровнике. Доктор Гловер молился, и Господь дал ответ на нашу молитву. Бог ответил в это военное время на наши многие молитвы. Более 20 лет наша молочная ферма была на одном месте. Когда Домный разросся, мы вынуждены были переселиться на север от Лос-Анджелеса. У нас за это время не было в стаде ни единого случая туберкулеза или опасного туберкулеза в коровнике «Релайанс номер 3». Кажется, что моя мать более всех была счастлива, когда мы с Розой обнаружили, что в ноябре 1944 года у нас будет следующий ребенок. Гэри уже посещала детский садик, и наши два домика рядом на небольших участках земли были слишком тихими, чтобы удовлетворить мать. У нее были другие внуки, но мои сестры со своими детьми жили около километра дальше от нас, что по армянскому обычаю считалось очень далеко. Были и другие причины ее радости нашей новости. В возрасте 47 лет у матери был неизлечимый рак. Наши молитвы, которые были так единственны в молочном деле, были бессильны в семье. «Но я увижу твою вторую дочь, Демос», – радостно повторяла она. В нашей семье было общепринятое предположение, что новорожденный ребенок будет девочкой. Поскольку было известно в прошлом, больше одного сына не было в каждом поколении шекирьянов. Поэтому мать немедленно начала шить маленькие розовые платьица и кружевные шапочки. Летом 1944 года, находясь на одном собрании, мне казалось, что я разрешил вопрос, постоянно беспокоивший меня. Я сидел на возвышенности и смотрел во время проповеди на битком набитую людьми палатку. Всюду пастельные платья, платья в цветах, многие из мужчин в военном, женщины. Я спохватился, что мысленно отошел от проповедующего и старался включиться в его рассуждения. Но во время пения следующего гимна я опять занялся моими наблюдениями. Было ли это моим воображением или это было в действительности, что на каждого присутствующего мужчину было 10 женщин? На следующий вечер мы вместе с Розой сделали подсчет. В рядах было по 14 стульев, затем проход, согласно пожарного кодекса Лос-Анджелесского района. Я занялся счетом правой стороны помещения. В первом ряду было 8 женщин, 2 мужчины и 4 детей. В следующем ряду было 12 женщин и 2 мужчины. В третьем ряду 14 женщин. 3 последующих вечера мы с Розой разделили палатку и посчитали людей. Вне всякого сомнения, что женщины численностью превосходили мужчин более чем 10 к 1. Я был поражен этим наблюдением. В армянской пятидесятнической церкви, где посещаемость богослужений была целыми семьями, число мужчин и женщин было всегда более-менее равным. Здесь же, в палатке, все сидели смешанно, без разделения на пол и возраст. И до сих пор я не замечал этого явления. Где же были эти мужья, братья и отцы? «Я не могу себе представить», — сказал я Чарльзу Прайсу однажды за блюдом лазаньи, «как мало осталось мужчин в нашем районе. Полагаю, что все они за океаном». Доктор Прайс посмотрел на меня через свои круглые очки без оправы. «Демос, Лос-Анджелес никогда не был так наполнен мужчинами, как теперь. Солдаты со всех штатов Америки. Десятки тысяч рабочих, работающих на оборону. Так почему же так много женщин в наших палаточных собраниях?» Доктор Прайс, откинув голову назад, так громко засмеялся, что группа солдат морской пехоты с удивлением посмотрела на него. «Да будет благословенно твое наивное армянское сердце», — сказал он. «В подобных случаях всегда больше женщин, чем мужчин. Большинство американских мужчин считают религию забавой для женщин и детей. Слыхал ли ты когда-нибудь о мужском миссионерском обществе, мужской библейской группе? Женщины составляют американскую церковь, Демос, за исключением профессиональных служителей, как я.
Но вся добровольная церковная работа, весь энтузиазм, вся жизнь – женская.

и в открытое море, и с тихой приветливой гавани. Вас, друзья, провожают, и в небе растаял Союз.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Радио «Пилигрим».
2: Друзья, дорогие, приветствуем вас. Радио «Пилигрим» с вами. И сегодня, как обычно, во вторник у нас эфир с доктором богословия Николаем Викторовичем Арефьевым. Николай Викторович, приветствую вас.
3: Доброе всех утро, приветствую всех. И если анонсировать тему сегодняшнюю, Церковь Христа и ее противники, то чем для нас утро знаменательно, что мы свободно в эфир возвещаем Евангелие Иисуса Христа. Это говорит о чем? Это говорит не о том, что у Церкви Христа нет противников, но это говорит о том, что у Церкви Христа есть очень сильный, могущественный попечитель и ходатай, который-то и обеспечивает нам вот это свободное вещание, ну, даже в интернет-пространстве, что тоже не всегда бывает просто. Тем не менее, утро для нас открывает возможность заниматься тем делом, которое для нас определил Христос. По жизни мы замечаем, что у нас громадное количество нашей энергии, число нашей силы, нашей харизмы уходит на то, чтобы просто обеспечить себе безопасность во всем. Мы живем за металлическими дверями. Вот заметьте, одна из особенностей современности – это кругом металлические двери. Я вспоминаю у тети в деревне, давно-давно еще, деревянная такая дверца и крючок. И снутри крючок, снаружи, можно было его там какой-то палочкой поддеть и свободно зайти. Но сейчас, например, в частном секторе вы даже никуда не достучитесь, если вы будете стараться найти, если вы заранее не предупредили человека по связи, что вы будете, вы никуда не войдете, ни в какую дверь. На подъездах стоят специальные электронные замки, в гостиницах все на электронных замках, электронных ключах, решетки, и люди настолько дистанцировались друг от друга и продолжают защищаться друг от друга. Я вспоминаю одного товарища, который до такой степени защитил свой дом, он купил дом частный, наварил там решеток, поставил дверей с тройными ригелями, что однажды утром выходить на работу, у него заклинила дверь. Чердака нет. Решетки снутри не открываются. Ему пришлось вызывать мастера, и он вырезал болгаркой эти замки. Это время, которое, возможно, оно и раньше как-то по-другому все было, я не знаю, но вот эта тема обеспечения безопасности, тема сохранности, там, защиты, тема противников, она всегда была актуальна, и сегодня ничего не изменилось. И нам надо бодрствовать для того, чтобы, первая задача, чтобы остаться целыми и невредимыми. Вот в это утро мы с Юрием Анатольевичем целые и невредимые вышли в эфир для того, чтобы благословение Божье распространить в это утро, возвестить о его мире и о его безопасности.
2: Ну, хорошо, тема о противниках церкви. На самом деле тема своеобразная. Не всегда те, кто являются, или кто, как нам кажется, наши противники, являются нашими противниками, а те, кто являются нашими врагами, действительно наши враги. И мне думается, здесь самая большая дилемма, это как раз потому, что нередко церковь, стояла, любая даже, поместная церковь, перед вопросом компромисса, перед вопросом взаимодействия с кем-то, перед вопросами какими-то совести. И нередко церковь даже обвиняли в том, что она, ну, якобы сотрудничает не с тем, с кем надо. Ну, вот и здесь действительно проблема. Мы плохо знаем своих врагов. Мы вроде бы хорошо знаем Христа, а врагов плохо знаем.
3: Да, с одной стороны. Но получается, что в теме о противниках, противник, враг, да, как бы и синонимы слова, но немножко разные предназначения. В некоторых случаях противник становится противником, потому что он защищает свою территорию. И он по-своему бывает прав. Так было в церкви ранних апостолов. Смотрите, иудеи жили себе припеваючи, да? Первосвященники совершали свои службы, царь царствовал, Понтий Пилат прокураторствовал, никто никого не трогал. И вот здесь появляется Христос и начинает всех строить, да? В храме опрокидывает скамейки, выгоняет продающих, покупающих, да? Потом заявляет: «Ох, вы, порождение Ехидины, Иоанн Креститель, да? А этих людей набожных называют гробами окрашенными». Ну, я просто картину освещаю с позиции тех людей, которые начали защищать свою территорию, естественно, да? Они противники. И вот это надо понимать также, что противник защищает свое, у него свое мировоззрение, своя территория и свои предпочтения. Но здесь важно что понимать еще, что хозяин всему Христос. Вот что произошло, почему Христос так вел себя уверенно. Он рассказывает притчу о том, что господин высокого рода там отбыл на какие-то свои очень важные дела, а горожане его ненавидели. И вот он вернулся, а там беспорядок. Управители пьянствуют, там бьют слуг и служанок. Ну, так было в храме, понимаете? То есть, с одной стороны, они защищают свою территорию, но это не их территория. Храм – это территория Христа, который он пришел наводить в ней порядок, восстанавливать то. Он говорит: вы дома отца моего не делайте вертепом разбойников. И вот здесь не то чтобы он прав, он на правах хозяина. А те люди, которые там, которых он встретил, они даже не гости, они захватчики, скажем, притворщики, лицемеры.
2: Ну, это на самом деле такая классическая проблема наместников. Вот тех людей, которые занимают какое-то место, ну, чтобы оно не пустовало, до того момента, когда настоящий царь придет. И вот здесь-то как раз и разворачивается самая большая борьба за власть и всякого рода вражда и интриги.
3: Ну, и для церкви надо понимать, что это вот это состояние борьбы и противления, оно никогда не прекратится. Отсюда тема антихриста выплывает. Вы помните историю Неемии? Он столько сил положил для восстановления города, восстановления храма, восстановления служения. Через некоторое время он приходит. Что он видит? Что в храмовых комнатах какой-то человек поселен, понимаете, чужак, со стороны, никто. И он начинает снова бороться. Это проблема, действительно, проблема нарушений, превращений, отступлений. И ну, неправильно понимать тему церкви и ее противников, что вот церковь, ну, такая белая, да, пушистая, в белых развивающихся одеждах, а на нее постоянно кто-то там нападает. То есть тема гонений. Христос не таким был безобидным для людей. И бесы трепетали перед ним. Ученики в ужасе двигались за ним. Понятно, всякому действию обязательно возникнет противодействие. Это один из основных философских принципов жизни нашей с вами. Все то, что бездействует, будет уничтожено. Оно умрет. Возьмите даже растение. Вот я во дворе своем наблюдал такую картину, когда из-под бетона туда попала виноградная косточка в расщелину и начинает расти виноградная лоза. Я ее вырвал раз, два, три. Она не согласилась, корень остался. И вот сейчас там пышный куст, потому что борьба. Я проиграл в этой борьбе. Растение победило. Сейчас у меня уже оснований никаких нет с ним бороться. Оно мне нужно, это растение. И в жизни мы, пока не войдем в небесное царство, мы будем в этом состоянии противления. И вопрос стоит очень остро. Или ты победишь, или победят тебя. Или ты будешь свободным, но в борьбе. Или ты будешь в рабстве чьем-то. Подъедать какие-то крохи под столами, как это бывало в древних царствах, да, пленял один сильный множество князей, и они у него ползали там, крохи подбирали под столами.
2: Ну, да, вот чье-то унижение было большим развлечением в те времена, а может быть даже и сегодня.
3: Да не может быть, оно так, это закон своего рода, закон гонения и гонителей. Поэтому, если ты не будешь сопротивляться, тебя никто не будет трогать. И когда кто-либо боится гонений, боится тесноты, ты не бойся. Если ты не хочешь бороться, тебя никто не заставит. Сиди себе спокойненько, хлюпай носом там на задней лавке, приходи на начало первой молитвы и уходи после «Аминь, Отче наш». Да никаких проблем, тебя никто не тронет, никакого сатаны, ты не увидишь никогда никакого противника. Только помни одно, что придет время, когда мы все станем на отчет. И мы дадим отчет тому, который нас здесь поставил, с которым мы в завете, и который, в Евангелии от Иоанна, в беседе с учениками, Христос так сказал, это Иоанна 15:20, «Если меня гнали, будут гнать и вас».
2: Вас будут гнать, да.
3: Ну, согласитесь, вот мы идем с вами просто вот по улице, мы никуда не вторгаемся, нас что, кто-то гонит, да нас никто не трогает. Но если я начинаю вторгаться в чужое, верно? Оно может быть и мое, но кем-то присвоенное, как история Павла, который изгнал беса из служанки. А служанка кричала: «Эти люди есть рабы Бога Всевышнего». И он вторгся в территорию противника. Он изгнал беса. Понятно, была борьба. И ему там, как говорится, тоже больно было Павлу, что а серебряников в Ефесе восстание, они защищают свою территорию, вы понимаете? Да, это бесовская какая-то сила, но эта сила, она имеет свое мировоззрение и будет бороться и достаточно ресурсов для борьбы у этой силы. А все слабаки будут на обочине в лучшем случае. Их потом будут утилизировать, если в борьбе не противостоять. Помните во времена Самуила, когда Израиль вышел на сражение с филистимлянами? Они принесли ковчег в стан. И воины такой крик воспроизвели, клич, что ж земля задрожала. И филистимляне сильно испугались. Они говорят, они принесли своего бога в стан. Но что потом было? Филистимляне взяли себя в руки и как дали там Израилю, что тому места было мало, и ковчег отобрали. Понимаете, это борьба. В борьбе крика недостаточно. Нужна сила, нужен совет, правильно, как сказал царь ассирийский когда-то Езекии, да? Он говорит: «Езекия, это что там за такое упование ты там проповедуешь у себя за стен своим жалким иудеем? Что это за такое упование?» Я тебе дам там немножко лошадей, найди на них всадников. Говорит, для войны нужен совет и сила. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То есть есть сопротивление. Есть эта область гонения. Гонение начинается только тогда, когда ты вторгаешься на территорию противника. А противник захватил эту территорию. Мы говорим не о крестовых походах, об этой глупости, которую сегодня причисляют иногда христианской церкви. Это не христианская церковь. Христианская церковь никогда не ходила с мечами и колами и с мечами.
2: Ну, но это были политические деятели, которые вот преследовали свои цели. В основном же это было политической целью захватить территорию.
3: Это политическая группа. Да, это люди, которые преследовали определенные свои цели, ну, включая даже того Мартина Лютера, которого сегодня превозносят на какие-то пьедесталы, отмечают 500-летие реформации, которая, по сути, не существовала. Они ничего там не реформировали. Но когда Мартин Лютер начал свою эту борьбу, первое, что произошло, несколько сотен тысяч людей погибли. Это не Христос. И сегодня Христос, он, ну, в этом духовной сфере совершает победы, и он поднимает людей в Духе Святом, силу их проповеди и их стойкость. Помните у Павла фраза, что проповедь моя там не в словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Явление Духа и силы. То есть, когда человек может продемонстрировать силу своей духовной сущности, легко расставаясь с какими-то плотскими привилегиями, еще чем-то, легко, даже не думая об этом, о чем мы и в Евангелии читаем. Поэтому тема всегда была актуальна. И тема злободневна, тема принцип устанавливающая для жизни. Есть жизнь, есть борьба. Есть борьба, есть победитель, есть побежденный. Победитель живущий, побежденный, ну, он сбрасывается на обочину жизни, в лучшем случае, как головня из огня. Что знаменательно? Там, где борьба, там вступаются ресурсы божественные. Мы никогда не победим плотью и кровью. Мы не победим своим интеллектом. Мы не победим массами. Вот сегодня ностальгия о том, чтобы церковь была такой громадной, огромная масса людей, не понимают, не понимают некоторые, что масса ничего не решает. Просто она не решает ничего. Подул ветер, и массы этой нет. В церкви, как правило, немного бойцов, как было во времена Давида. У него была толпа человек 600, но среди них было 30 тех, которые решали вопросы. Тот же Шама Гораритянин, вы помните, стал посреди поля чечевичного, и не пущу, говорит, и 1000 людей положил, вы понимаете? 1000 людей положил. А там была половина тех, которые не могли даже перейти через поток водяной. Так и сегодня, ну, для нас стоит выбор стать в борьбу, в противостояние, защищать эти начала Христовы, или оказаться в толпе. Толпы много. Толпа, она как бы вдохновляет, когда особенно кричит «Велика Артемида Ефесская», да? Помните, толпа собралась, и они защищают свои... Они даже не знают, чего они собрали. Понимаете, насколько важно знать, для чего ты собрался сюда, да? Как в одной истории была женская конференция, тема изгнания демонов. Какой-то спикер была, женщина, опять же, спикер. Но когда где-то из-под пола выскочила мыша, То есть все в толпе, в панике бежали к выходу, потому что не понимали, для чего они там собрались, борцы. Так эта мыша выскочила. А кто побольше? А Голиаф выскочит. Что тогда?
2: Ну, видите, гипотетическое знание тоже важно. А вдруг что-то случится, а вы готовы? Ну вот победа над мышью, это ж, видите, вроде как не женское дело, а мужское. Надо было несколько мужчин хотя бы взять на конференцию.
3: Ну, в принципе, да. Но это вряд ли бы повлияло на реакцию этого мышиного нашествия. Это одна мыша, да? А филистимлян одолевали полчища мышей. Тоже вот они вступили... Нет, понимаете, смотрите... Вопрос благоговения, да, в борьбе, вопрос ценностей. Мы не защищаем ничего, мы их провозглашаем. Защита, она от Господа. И вот филистимляне захватили ковчег, то есть есть какие-то святыни, могут их, они могут быть захвачены кем-то, но здесь вступается Господь. И вот они стали наблюдать проблемы. Нашествие мышей, какие-то заболевания, наросты. Смерти, ужас в 5 городах. И они принимают решение отпустить этот ковчег. Это борьба. Это все борьба. Но в этой борьбе главенствовал Господь. Это его, его ратный подвиг. Как и в истории пророков многих. Тот же пророк Илия, помните его истории победы. Пророк Елисей, который в Дафаиме оказался окруженным сирийскими войсками, а его слуга не понимает, что происходит, и говорит: нам конец, увы, господин мой. А тот говорит: Господь, открой этому человеку, кому сейчас будет конец. И он видит вокруг города огненные колесницы, ополчение ангельское. И вот в теме или в ходе этой борьбы, противостояния, есть противники, есть гонители, мы должны уповать на вот это невидимое, божественное, сверхъестественное. Если мы будем по плоти сражаться, если мы пойдем на демонстрации, на забастовки какие-то, если мы начнем петиции складывать, из этого ничего не выйдет. Кто-то может там со мной поспорить сейчас, что же нам сейчас совсем молчать. Да совсем, наверное, и молчать было бы полезнее, чем производить ненужные совершенно движения. И мы имеем массу примеров, когда упование на плоть приводило к полному такому сокрушению. И напротив, люди, уповающие на Господа, это мысль в книге пророка Иеремии. Вы помните, там прямо сказано: проклят всякий человек, надеющийся человек на человека и плоть свою делающий опорою. Уж и Иеремии был повод так говорить. На него восстало все, что только можно было восстать. И родные, и семья, и священники, и государи. Господь говорит: ты не бойся. И действительно, что позволяло этому пророку выстоять в борьбе? Благовение перед заповедью. И смелое возвещение того, что Бог ему сказал. Больше ничего. И все противники. Это уникальный пример Иеремии, пророк. Вы помните, город разрушен. Вавилонский престол стоит во вратах Иерусалима. Что делает вавилонский государь? Он приказывает найти пророка Иеремию. Кто такой пророк Иеремия? Послушайте. Какой-то человек странный, в лохмотьях, исхудавший от холода, никто по сути. А он говорит: найдите его. Его нашли и спрашивают: что ты хочешь? Понимаете, это мечта любого человека, тебя спросят: что ты хочешь? Спроси, что хочешь. Подарки ему дали. Можешь, говорит, здесь оставаться, можешь идти, вот тебе такая свобода. Это борьба.
2: Ну, я так понимаю, что у церкви, как, собственно, наверное, в любой борьбе, в любом противостоянии есть враги внутренние и враги внешние. И вот мне кажется, об этом и надо поговорить. Кто наш внутренний враг и кто наш внешний враг? как вы считаете, Николай Викторович? Ну, с каких врагов да, начать?
3: Это важно нам подчеркнуть. Ну, хотя бы в общем и целом тему осветить нужно такими, ну, простыми такими банальными определениями. До касания врагов церкви, какая, ну, мы о причинах говорили, какая причина гонения, причина – это то, что церковь вторгается в чье-то мировоззрение. Мировоззрение – это надо подчеркнуть в обязательном порядке, тогда мы поймем, разделим враги внешние, враги внутренние. Это может быть и в том числе какое-то имперское мировоззрение, ну, как, например, там, диалектика там, материализма или философия, или идея построения коммунистического общества, где не было места религии ни в каком виде совершенно. Чистая логика, чистый материализм. И понятно, здесь церковь ну, в открытую вступает в противостояние, хотя конституционно как бы не запрещено, да, свобода вероисповеданий, закон о свободе вероисповеданий был одним из первых указов, которые в свое время подписал Владимир Ильич Ульянов Ленин. И следующий или пред ним был закон об отделении церкви от государства. Здесь-то начинается уже противостояние. Ты кто? И здесь причина. Причина. То есть есть внешнее воздействие, есть представители иных верований и мировоззрений, которые, понятно, будут свое поле защищать. Это внешние все, внешние. И они очень сильны. Не следует об этом забывать. И мы здесь с ними силами, когда тягаться начнем, мы поймем, с чем и с кем мы имеем дело. Ну и понятно, есть внутренние соперники, внутренние проблемы церкви, которые бывают, ну, можно их разделить на внутрицерковное явление и на явление личностное. Наверное, более важно нам коснуться еще, ну, как Пророк говорит, враги человеку, домашние его. Знаете, вот. С врагом интересно и легко сражаться с кафедры. Кулачищи можно стучать по деревянному, у кого есть. У вас, наверное, уже стеклянная кафедра, не постучишь сильно. А у нас деревянная кафедра. Нам можно стукнуть по кафедре кулаком врагов, как бы потрясти. А когда враг находится, живет с кем-то в одной квартире и на одной постели, вот эта тема уже развивается ну, более драматично. Драматично. Где-то сражаться на полях мировоззренческих – это одно. Писать работы, труды, составлять проповеди и изгонять бесов – это одно. А когда враги человеку домашние – это другое. И ну, мы, как служители по роду нашей службы, знаем тысячи таких ну, потрясений, примеров жизненных и борьбы, борьбы нестерпимой борьбы. Ну, а я вспоминаю одно свидетельство товарища моего, который

0: которые коня на скаку остановят и которые могут взять за шиворот своего неверующего супруга и отнести его на покаяние, привести. Да, и такое, конечно, бывает. Но кроткого и молчаливого духа здесь работает очень сильно. Вот он заметил так, когда собрание пришло, кроткого и молчаливого, потом время прошло, прошло, прошло, что-то меняется. И вот однажды в пятницу, это было молитвенное время, его жена почему-то не собирается в собрание. И он встревожился. Он говорит: послушай, Наташа, а в чем дело? А почему ты в собрание не идешь? Она так удивилась сильно. Говорит: а ну-ка давай быстренько собирайся. Надо в собрание ходить. И он в скорости уверовал. А последний в их семье уверовал отец. Он сильно пил. Он, ну, такой был номенклатурщик, где-то работал начальничком, каждый день, ну, заканчивался у него сильным запоем. И вот один раз, это все борьба, вы понимаете, вот человека надо этого терпеть, его надо вмещать, его надо победить. Как его победить? Его победить только силой духа при помощи Господней. И вот я уже слышал лично от него, от этого отца свидетельство, он говорит, что в один день они всегда его призывали к покаянию. И вот в церкви, в которой его семья ходила, на субботу было назначено водное крещение. И они все собирались на водное крещение. А ночью он говорит: я, ну, просыпаюсь и чувствую, что я умираю. Вот жизнь уходит прямо, поднимается, смерть входит в тело от ног к нему. А в комнате, в которой они с женой спали, на столе лежала Библия. Он говорит: я как взмолился... Это человек неверующий, пьющий, сильно пьющий. Как взмолился, говорит, и смерть отступила, так что он сделал? Они его не звали на крещение. Они думали: ну, папа Володя на своей волне, с перепоя. Он прибегает туда, на реку, и требует, чтобы его покрестили. Вот это борьба. Но сколько времени, сколько сил, сколько нервов, сколько слез, сколько переживаний. Вот это внутреннее. Внутренние, которых они самые опасные, они самые сильные. Вы знаете, ну, и, к сожалению, да, многие люди не устаивают здесь, потому что годами выдерживать сопротивление это. И мы знаем людей, ну, и наших сестер, и наших братьев, которые в этой борьбе, кто-то не устоял просто, кто-то просто умер от сердечного приступа, не выдерживая, ну, постоянный вот этот прессинг. Постоянное давление, постоянное противостояние. Это не так просто. Вот это есть борьба. Вот это противник. Попробуй-ка ты с ним потягайся так, без силы, не имея силы. И случаев таких мы имеем достаточно в своей практике. Почему? И сказал Христос: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Демоны, ерунда. Демон вот шикнул на него, и он улетел, демон, в бездну туда. Что мы и делали. А ты вот дома шикни, да, на ближних своих, на тещу шикни, когда у нее воскресенье, юбилей, а у тебя, видите ли, собрание, да. Смотрите, какой набожный нашелся, или набожная, куда ты пойдешь. И это надо понимать с вами. И когда такие победы совершаются, вот здесь надо бы раздавать награды,
1: медали. Да, Николай Викторович, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости, а потом продолжим наш разговор. Я думаю, что нам нужно обязательно захватить послание к Ефесянам апостола Павла, где как раз говорится о духовной брани, потому что, ну, здесь тоже необходимы пояснения, и пояснений немало. Блок новостей.
2: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Ну, Николай Викторович, продолжаем наш разговор, и хочется здесь процитировать, наверное, Священное Писание, 6 глава от Ефесян, послание к Ефесянам, вот где апостол Павел пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать день злы и все преодолев устоять». Ну, а дальше он о всеоружии говорит. Вот,

0: Мы имеем сведения о первопричине.
1: Да.
0: Почему люди так поступают? Почему? То есть одно дело мировоззрение. Мировоззрение постольку, поскольку человек по божественному замыслу, он мирный. Он все равно будет искать каких-то способов выйти на компромиссы, да, как-то договориться с одной стороны, с другой стороны. Мы понимаем, что христианское мировоззрение положительно влияет на личность человека. Он старается избавиться от вредных привычек, он имеет заповедь делать добро, верно. Ну, и, ну, смотрим с позиции логики. Если кто-то уверовал в семье, и, ну, это нормально, уверовал темничный страж. Да и весь его дом уверовал вместе с ним. Они видят перемены. Уверовал сотник Корнилий, и с ним вся его семья. И это все понятно. Элементарная логика. Здесь не может быть сопротивления, потому что благо приходит в среду людей, и они будут его противоподдерживать. Так почему в таком случае возникает такое сопротивление? И вот здесь апостол Павел пытается нам с вами объяснить, для чего объяснить, чтобы мы правильную позицию выбирали в этом противостоянии. Это не противостояние человеку. Оказывается, здесь сказано о существовании целой империи, невидимой империи в Поднебесье, которая состоит из ну, или представляет из себя организованную структуру, и называемое здесь начальство власти, мироправители тьмы века сего. Если есть мироправители, значит, есть сама держава зла, значит, есть руководитель у этой державы, есть структура определенная. Есть методология действия их, есть силы, все оружие, все прочее. И объяснение, ну, на духовном уровне нам подсказывает, что люди в данном случае руководствуются не собственной логикой, когда мы ощущаем на себе сопротивление и гонение, но они имеют вдохновение. Вдохновение от духов злобы Поднебесной. И это вдохновение ими, оно как бы наращивает их силы, их потенциал. И это нужно понимать нам с вами, что вот эту силу криком или же ну, какими-то социальными методами невозможно никак победить или ей противостоять.
1: Ну вот смотрите, Николай Викторович, здесь апостол Павел, по сути дела, перечисляет некую иерархию. Ведь он это делает не просто ради картинки какой-то, ведь, судя по всему, что для борьбы с каждым из представителей этой иерархии нужны определенные средства и силы.
0: И уровень власти в том числе. Уровень власти, да. Но мы должны. Но здесь какая мысль подчеркивается в данном случае? В данном случае, если вернуться к словам Христа, то Христос сказал, что я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Есть некоторые невидимые для нас, может быть, мы их понимаем гипотетически, да, врата ада, кто-то об этом посмеивается, но когда мы сталкиваемся с практикой служения, то здесь не до смеха. Большое число людей находится под воздействием невидимых духов, демонических сил и вот этой самой структуры. И чтобы ей противостоять, недостаточно человеческого там, интеллекта или амбиций человеческих. Вне церкви противостать демоническому влиянию не получается. Вот мы должны в первую очередь принять эту мысль на вооружение. И эта мысль нас мотивирует к чему? Чтобы держаться церкви. Церковь побеждает не просто люди, не просто молитва, не просто какое-то служение, но именно церковь – это территория жизни. Это территория, которая защищаемая самим Христом. А Христос, ну, в первой главе книги, это Ефесян, послание к Ефесянам, он называет церковь телом. О нем сказано, что он превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Мы имеем замечательный ответ на этот вызов невидимых сил, которые под руководством властей, правителей тьмы века сего, мироправителей, которые, они ничего не могут сделать человеку, который является частью тела Христова, то есть церкви. Поэтому, говоря о борьбе, самая первая рекомендация, если она не выполнена, дальше не о чем разговаривать. И каждому человеку нужно держаться за церковь и держаться очень крепко. Ну, не просто там сидя на скамеечке, а утверждая самого себя в церкви, утверждая свою значимость в церкви. По своим силам сложного ничего здесь нет. И вот в таком случае эта борьба будет на его стороне. Победа будет на его стороне. Даже на личном уровне человек, который вдохновляется от церкви. И это вдохновение от Господа, от его власти, от его ходатайства следует учитывать.
1: Ну, хорошо. Тем не менее, апостол Павел, когда указывает на духовного врага, и предлагает все оружие Божие, с которым мы можем противостать, там вроде бы как бы ничего такого необычного нет. Но с другой стороны, обращает наше внимание на то, что ну, вражда довольно серьезная. То есть сила, которая противостоит церкви, довольно большая. Он, наверное, потому и перечисляет, вот такое делает большое перечисление. Он говорит, не просто вот нечистые духи вам противостоят, а вам противостоят вот эти, мироправители, духи поднебесной злобы и так далее, чтобы показать масштабность этой борьбы, в которую вовлечена церковь. И мне кажется, мы далеко не всегда сегодня склонны об этом говорить. Это где-то как-то, ну, мне кажется, далеко-далеко уже на заднем фоне туда, закрыто за занавеской, и мы туда не сильно обращаемся. Мы больше все равно обращаем внимание на внешнее.
0: А почему, Юрий Анатольевич? Потому что на нас давит философия, ну, которая сегодня популярна в мире, это противостояние добра злу. Вот так деление, да? И мы становимся в когорту добрячков, а как зло можно победить? Самая популярная сегодня схема победы над злом – это социальная работа. Давайте мы кормить врага, давайте мы его оденем, мы его приведем в церковь, мы его причешем, работу ему найдем, и вот мы победим. Не победим. Не победим.
1: Хорошо, а о чем тогда говорит Христос, когда призывает нас поступать таким образом, ну, благословлять врагов ваших?
0: Но мы ж тему развиваем на... Понимаете, благословлять – это одно, но побеждать – это другое. Понимаете, если есть враги, они должны быть побеждены. Они должны быть побеждены. То есть, если ты даже ну, выходишь на такую схематическую структуру, чтобы побеждать зло добром, не учитывая демоническое влияние со стороны этого самого зла, ты должен продемонстрировать результаты. Понимаете, здесь превратное понятие пацифизма. Нам пытаются внушить проповедники или еще кто-то, чтобы мы были такими безвольными существами, которых все мутузят со всех сторон, а мы только разносим пирожки по этим, по дворам. Но здесь вопрос-то стоит не в том, чтобы подставлять щеки или отдавать одежду. Вопрос стоит о победе. Ты победу покажи, если ты даже пирожки раздаешь. Ты раздавай их самосвалами, не проблема. Но ты продемонстрируй победу. А победа – это когда вот в этом противостоянии добром против зла человек склоняется перед Христом. Вот это победа. А если он покушал, утерся и говорит, вот дурачки какие, да? Я еще приду. Меня шокировало однажды один звонок, телефон. Ну, я услышал, это было в одном из городов, где принимали беженцев. И один беженец звонит другому и спрашивает, там, Тоня, ты в какую церковь сегодня в воскресенье пойдешь? Она говорит, там, ну, Святая Троица. Говорит, а что там сегодня дают? Она говорит, сегодня овощи там будут раздавать. Говорит, к нам приходи, у нас сегодня бытовая химия и канцелярия. Понимаете, если вот такую позицию избирать, просто такого масштабного на потоке делания добра, а победы нет, послушайте, победы нет. Есть только делание добра, на этом делании добра люди угасают, люди устают просто делать добро без победы, победы. И Христос что-то говорит, он по существу говорит, хорошо, поднимай, иди, кого-то там что-то, но ты победу продемонстрируй. А вот для победы нужна сила духа, нужна. Понимаешь, чтобы человек, которого ты собрался побеждать, ведь мы ловцами человеком названы. Как уловить человека? Даже по плоти попробуй поймай зайца-то, да? Ну, поймай зайца. Охотник поймает зайца, петлю поставит, приману, приваду поставит, и поймает он его. А если только кормить зайца, зачем он мне нужен, этот заяц, верно? Я сделаю вас ловцами человеков. Это профессиональные рыбаки. Езжайте на какую-то горную речку, там есть водяные ямы, там хариус водится или форель водится, красивая, классная рыба, вкусная очень, а ты ее поймай. Вот возьми голыми руками, поймай эту рыбу. Что я могу кормить эту рыбу, понимаете? Я могу привести какую-то вкусность для этой рыбы, бросать и наслаждаться. Ах, какая красивая рыба! А зачем она мне нужна, чтобы я ее просто кормил? Мне нужно ее поймать. Поэтому я беру удочку, беру леску, туда двойной крючок, приманочку, становлюсь в тень, чтобы она меня не видела, забрасываю, подсекаю, хвать рыбу и вытащил ее. Тогда есть смысл. Но опять же, эта ловля, она сопряжена с духовной властью. С духовной властью. Как это было, например, в беседе апостола Павла с проконсулом, Сергием, по-моему, да, был такой начальник, и он с ним беседует, его ко Христу пытается притянуть. А там кто был рядом, находился в советниках у этого человека? Елима Волх, колдун.
1: Ну да.
0: И он противостоял. И здесь можно было принять удар в левую щеку и сказать, дорогой колдун, ну давай как-то договоримся здесь, да. Ну, ты свое, я свое, давай территорию поделим. Что делает Павел? Павел пацифист, да, человек, который принимал удары, по 39 ударов палками его дубасили. Ради чего? А вот здесь что-то с ним происходит не то. Он говорит, ослепни. Он его, но он почему это сделал и для чего это сделал? Это борьба. Побеждай зло добром. Добром. Вот он такое добро явил этому человеку. Ради него самого получается. Поскольку тот сильно изумился. И проконсул изумился власти Господней. И для нас это должно быть актуально, чтобы нас не водили за нос, как Буратино,
1: ну, вот на здесь, поле чудес. Здесь интересный момент как раз борьбы. Апостол Павел никогда, скажем так, не защищался сам. Но когда речь заходила о защите Евангелия, тогда он действовал. И действовал он в основном-то ведь через слово. И да будешь ты слеп до времени, когда он говорит этому волхву Елиме, то ведь это было тоже слово, это была власть, которая направлена была как раз против мироправителей тьмы века сего, то есть того демона, который стоял за этим человеком. Он просто лишил возможности демона использовать вот этого Елиму-волхва. Ну как, слепого уже использовать-то и сложновато будет. А кроме того, ну, это было свидетельством, наверное, для самого проконсула Сергия.
0: Ну, прежде всего.
1: Прежде всего, конечно. Ну и, наверное, очевидность, хотя они, я не думаю, что сомневались в присутствии духовных сил в жизни, но очевидность силы Божией. Я вспоминаю историю, которую слышал много раз даже, ну, несколько раз слышал, давно слышал про финского проповедника Нила Юливайне. Пятидесятнический проповедник, известный очень, пробуждение большое было в те времена, когда он проповедовал в Финляндии. И вот на одном из больших собраний уличных двое сатанистов залезли на какое-то возвышение, на какую-то вот конструкцию метров, наверное, 10 высотой, и начали кричать оттуда, что «Нила, сегодня мы вместе с тобой будем прославлять твоего Бога». А он ответил им также в микрофон: «Если я сегодня служу моему Богу, то вы на том самом месте находиться не будете». И конструкция развалилась вместе с этими ребятами. И это ведь тоже своего рода духовная борьба.
0: Ну, не своего рода. Это и есть духовная борьба, когда вступаются за Евангелие невидимые силы порядка божественного, но они вступаются тогда, когда у меня есть ревность. Ревность о доме твоем снедает меня. Как вы думаете, что позволило Христу изгнать из храма, опрокидывать столы миновщиков с деньгами? Что, его физическая сила плотника? Что стояло? Кто стоял за ним? Конечно же, за ним стояли легионы ангелов, которые... Там такой страх навели на этих людей, что они даже и забыли, для чего они сюда пришли. Понимаете, можно активно действовать в позиции законодательства, требовать, чтобы запретили там колдунов, что-то там еще делали, чтобы защищали наши ценности, штрафовали кого-то. Но это ничего не значит. Так не делали древние. Пришел, опять же, Симон Волх, пришел к апостолам, принес денег много и говорит: «Я вам даю деньги, а вы мне дайте власть, чтобы я мог крестить Духом Святым других людей». Хорошее как бы желание, верно? Но он вторгся в святое. Он нарушил заветы благоговения перед Богом. И реакция апостолов здесь очень серьезный в данном случае. Понимаете, деньги, когда кому-то принесли деньги, много очень денег, легко ли от них отказаться, как вы думаете? Не так просто отказаться, но эти апостолы, они видят, кто принес деньги, какая сила за этим стоит. И прозвучала угроза здесь. Никакого компромисса совершенно. «О, ты там исполненный неправды всякой, враг душ человеческих». И в данном случае апостолы победили. Чем они победили? Духом Святым победили, силой Духа, властью Духа. Этот человек тут же покаялся. Он просит: «Помолитесь обо мне, чтобы ничего со мною того, что вы сказали, сейчас не произошло».
1: Не произошло, да. Ну да. Вот. Ну хорошо, Николай Викторович, а вот если говорить о внутренних врагах, у нас мало времени. Лень. С одной стороны, лень, с другой стороны, религиозная ревность без меры.
0: Вот. Показная. Фанатичная религиозность, за которой нет посвящения. И плюс лукавство. Там, где лень, там есть лукавство, хитрость. Ну, попытка продемонстрировать то, чего нет. Но я не знаю, является ли это моим внутренним врагом, как бы черта характера. Больше для меня это в ком-то враг. То есть ленивые, лукавые и на показную религиозные люди, они враги Христа. Это плевелы. И они рядом с нами. Для меня важно, чтобы самому не заразиться вот этой эпидемией, болезнью лукавства, лени, то есть во всем объяснять, почему я вот это вот не делаю. Да?
1: Ну, объяснить можно. Наверное, двое приличных рабов, которые использовали свой талант, попытались в начале вот этого третьего ленивого к чему-то подвигнуть, но потом махнули рукой и пошли заниматься своим делом. Может быть, и здесь...
0: Но до поры до времени, верно?
1: Да, да, может быть, и нам здесь не устраивать внутрицерковных каких-то разборок, а больше заниматься своим делом.
0: Совершенно верно. И о плевелах сказано, что вы их не трогайте, да? Время придет, и ангелы Господни, они отделят добрых от злых. То действительно, бывает вот такое, ты человека не возьмешь голыми руками. Его не за что замечания ему делать, верно? Ну, что он набожный такой, он за правду стоит, он, ну, и он, или они, или она, какая здесь разница по сути. Надо продолжать делать свое дело. Да, противники будут, но они смущают. Вот тот, который ничего не делал, имея талант, он же смеялся с них. Корешу, зачем вы это все делаете? Ведь вам от этого никакого проку нет.
1: Ну, именно так, да.
0: А я вот, смотрите, какой я мудрый. Хозяин придет, я ему верну его, и все, и ничего мне не будет. А было, да?
1: Было.
0: Тоже такая форма сопротивления, да, церкви, Христу.
1: Мне кажется, тема такая, что ее можно продолжать еще, потому что, думается мне, мы не раскрыли всего.
0: Ну, мы не пытались все раскрыть. Мы задели, да? Задели. Подняли, как говорится, тему для размышления, чтобы, ну, кто-то задумался, да. Может, кого-то зацепила какая-то идея, какая-то мысль, какая-то фраза. А так, конечно, тему можно развивать по составляющим. Здесь много интересного здесь, особенно касающегося сверхъестественного от Бога.
1: Да.
0: Чтобы нам не уповать на плоть и на силы, на свои.
1: Так и есть. Что ж, спасибо, Николай Викторович. Спасибо друзьям, всех, кто были с нами. Спасибо за вашу поддержку. Еще увидимся.
0: Да, хорошего дня всем.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Судья неправедный. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но, как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше».

0: и докучать мне. И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, глава 18, стихи со 2 по 8.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Ой! Аллилуйя!
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июня. Источник силы. Господь – моя сила и моя песнь. Он стал моим спасением. Он мой Бог, и я прославлю Его. Бог Отца моего, и я превознесу Его. Исход 15.2. Расширенный перевод Библии. Нам всем нужно брать пример с Моисея и израильтян, о которых мы читаем в сегодняшнем стихе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог не просто дал силу своему народу, а сам стал их силой. Были времена, когда Израиль знал о том, что Бог их сила, но затем они забыли об этом. Когда они стали игнорировать эту важную истину, они начали совершать ошибки, грешить, и жизнь их постепенно пришла в упадок. Они отвернулись от Бога, который был их силой, и в результате на них обрушились многочисленные беды. Даже если вы знаете, что Бог ваша сила, вам необходимо поверить в это. Каждое утро я говорю Богу о том, что не могу ничего сделать без Него, и верю, что Он укрепит меня и даст мне необходимые способности. Бог сделает нас сильнее, произнося слова поощрения и указывая нужное направление. Он может произнести слова мудрости, а также укрепить нас физически. Когда мы устаем и опускаем руки, Он наделяет нас сверхъестественной энергией. Он также дает нам силу проходить испытания и быть терпеливыми по отношению к людям. Положитесь на Бога, который является вашей силой, вместо того, чтобы делать все самостоятельно. Если по роду вашей деятельности от вас зависит множество людей, вы можете им помочь только в том случае, если будете доверять Богу и рассчитывать на Него. Примите верой тот факт, что Бог – ваша сила, и вы удивитесь, с какой легкостью вы начнете справляться с любыми задачами. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашей силой. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 16 июня, и сегодня мы продолжаем говорить о служении обличения Святого Духа. Вчера мы начали говорить на эту тему, и сегодня мы продолжим рассматривать эту же самую тему. Служение обличения Святого Духа упоминается в Евангелии от Иоанна 16, 6 и 8, где Иисус говорит, когда Святой Дух придет, Он обличит нас о правде. Слово «обличит» — тоже греческое слово, которое означает «убеждать» или «уверять», но на этот раз в праведности. Когда я был маленьким мальчиком, я не понимал, что являюсь праведностью Божией во Христе. И более того, хотя я уже был спасен, я вновь и вновь продолжал пытаться получить спасение. Я просто не чувствовал себя достойным называться чадом Божьим. Но потом Дух Святой убедил меня, обличил и убедил, показал, что я спасен. Дух Святой показал и убедил, что я являюсь праведностью Божией во Христе. Быть убежденным или уверенным в праведности так же сверхъестественно, как для грешника быть обличенным в грехе. Так же, как грешник не может увидеть грех без служения обличения Святого Духа, вы, возможно, никогда по-настоящему не осознаете, что являетесь праведностью Божией во Христе, пока Дух Святой не убедит вас в этом. Поэтому попросите Святого Духа сегодня, чтобы Он начал показывать вам, кем вы являетесь во Христе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

пред Богом животворящим я стою.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Анжела! Анжела, сделай музыку потише, я пойду к себе в комнату помолиться.
1: Хорошо, Гарри.
2: Господи, я хочу исполнять твою волю. Скажи мне, что бы ты хотел...
1: Гарри, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, твою старую кожаную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
2: Господи, да будет твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
0: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
0: Прекрасно.
2: Господь, я хочу творить великие дела для тебя.
1: Гарик, Петрович звонит. Его выгнали из общежития. Он спрашивает, может ли он у нас переночевать?
0: Еще чего? Петрович свинья. Пусть позвонит Роме.
1: Хорошо.
2: Господь. Все, что ты пожелаешь, только скажи.
3: Молитва – это больше, чем слова.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Пусть будет так, а правда.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 19. Против учения тех, которые не верят, что люди были бы бессмертны, если бы не согрешили. Теперь же поговорим, как предположили, о телах первых людей. Эта смерть, которая представляется доброй для добрых и которая известна не только немногим разумеющим или верующим, но и вообще всем, вследствие которой происходит отделение души от тела, и через которую тело живого существа, очевидно жившее, очевидно умирает. Эта смерть не могла бы случиться с ними, если бы они не заслужили ее через грех. Ибо хотя нельзя сомневаться, что души умерших праведников и благочестивых живут в покое, тем не менее для них до такой степени было бы лучше жить вместе со своими телами при полном их здоровье, что даже те, которые признают во всех отношениях самым блаженным бестелесное бытие, опровергают это свое мнение, противореча самим себе. Никто из них не решится, людей мудрых, которые или должны умереть, или уже умерших, то есть или отрешились от тел, или должны отрешиться, поставить выше бессмертных богов, которому Платона Верховный Бог обещает, как великий дар, неразрушимую жизнь, то есть вечное общение со своими телами. Тот же Платон полагает, что с людьми, если только они проводили эту жизнь благочестиво и справедливо, поступается прекрасно, что они после отделения от своих тел принимаются в лоно богов, никогда не оставляющих своих тел. Лишенные памяти видят небесный свод сызнова и снова желать начинают в тела возвратиться. Есть указание, что Вергилий заимствовал это из учения Платона. Действительно, он полагал, что души умерших, с одной стороны, не могут всегда пребывать в своих телах, но отделяются от них вследствие неизбежной смерти, а с другой не могут быть вечны и без тел, но, как думал он, беспрерывно и попеременно то делаются живыми из умерших, то умершими из живых. Так что мудрые, по-видимому, отличаются от прочих людей тем, что после смерти переселяются на звезды, чтобы каждый в течение некоторого времени покоился на соответствующей ему звезде, и затем, позабыв о прежних бедствиях и побуждаемый желанием иметь тело, снова возвратился к человеческим трудам и несчастьям. А те, которые прежде вели неразумную жизнь, возвращаются, соответственно их заслугам, в близкие их природе тела людей или животных. Таким образом, в это весьма тяжелое положение он ставит и души добрые и мудрые, потому что и им не даны такие тела, с которыми они могли бы жить вечно и бессмертно, так что они не могут ни оставаться в телах, ни без них пребывать в вечной чистоте. В предшествующих книгах мы уже говорили, что Порфирий, писавший во времена христианства, устыдился этого учения Платона и не только устранил от человеческих душ тела животных, но даже полагал, что души мудрых так освобождаются от телесных уз, что, избегая всякого тела, будут вечно пребывать блаженными у Отца. Таким образом, чтобы не показалось, будто он побежден Христом, обещающим вечную жизнь святым, он и сам признал, что очищенные души, без всякого возвращения к прежним бедствиям, будут пребывать в вечном блаженстве. А чтобы стать в противоречие с Христом, он, отрицая воскресение нетленных тел, утверждал, что они будут жить вечно не только без земных, но и совершенно безо всяких тел. И однако же в силу этого, какого бы то ни было мнения, он не предостерегает их ни одним словом относительно того, чтобы они не совершали религиозного культа богам, облеченным в тела. Почему это, если не потому, что он не признавал их, хотя и не соединенных с телами, лучшими по сравнению с этими богами? Поэтому, если они не решатся, а я полагаю, что они действительно не решатся, предпочесть человеческие души богам вполне блаженным и однако же пребывающим в вечных телах, то почему им кажется нелепым то, что проповедует христианская вера, а именно, что и первые люди были сотворены так, что если бы не согрешили, то никакой смертью не были бы отделены от своих тел, но одаренные за соблюдение повиновения бессмертием вечно жили бы вместе с ними, что и святые после воскресения будут иметь те же самые тела, в которых они здесь пребывали, что ни их плоть не будет испытывать какого-либо тления или затруднения, ни их блаженство не будет подвергаться какой-либо скорби или бесчестью. Глава 20. О том, что плоть святых, успокоивающаяся ныне в надежде, будет восстановлена с лучшими свойствами, нежели каким обладала плоть первых людей до грехопадения. В настоящее время для душ умерших святых смерть, которой они отделяются от своих тел, потому не тяжка, что плоть их успокаивается в надежде, какому бы она, не имея уже чувства, поношению не подвергалась. Они желают тел, но не вследствие забвения, как полагал Платон. Помня то, что обещано им тем, кто никого не обманывает, кто дал им уверенность даже в целости их волос, Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Они, скорее с преданностью и терпением, ожидают воскресения тех самых тел, в которых они претерпели много несчастий, но в которых не будут более испытывать ничего подобного. Если они не питали ненависти к плоти своей, послание к Ефесянам, глава 5, стих 29, тогда, когда по требованию духа обуздывали ее, не покорившуюся по своей немощи разуму, то насколько больше любит ее теперь, когда она духовна. Ибо как дух, служащий плоти, прилично называется плотским, так и плоть, служащая духу, справедливо называется духовной. Не потому, чтобы она превратилась в дух, как полагают некоторые на основании написанного, «сеется тело душевное, восстает тело духовное». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44. Но потому, что она с величайшей и необычайной легкостью отдает себя в подчинение духу по безмятежному желанию неразрушимого бессмертия, будучи освобожденной от всякого скорбного чувства, всякой тленности и косности. Ибо она не будет не только такой, какой бывает теперь, даже при самом лучшем состоянии здоровья, но даже и такой, какой была в первых людях до грехопадения. Хотя они и не умерли бы, если бы не согрешили, тем не менее, как люди, они пользовались пищей, потому что имели пока не духовные, а одушевленные земные тела. Тела эти не одряхлели бы от старости и не приблизились бы по необходимости к смерти. Это состояние поддерживало в них чудная благодать Божия в виде дерева жизни, стоявшего посреди рая вместе с запрещенным деревом. Однако же они принимали и другую пищу, кроме одного дерева, которое было запрещено. Запрещено не потому, что оно само по себе было злом, а ради внушения им чистого и искреннего повиновения, которое составляет великую добродетель в разумной твари, находящейся под властью Творца и Господа. Ибо если касаются запрещенного там, где нет никакого зла, то грех совершается вследствие одного только непослушания. Итак, они имели и другую пищу, которую принимали для того, чтобы душевные тела их не чувствовали чего-либо тягостного из-за голода и жажды. От дерева же жизни вкушали для того, чтобы не проникла к ним откуда-либо смерть, или чтобы не погибли они, подавленные через определенное время старостью. Прочее служило им пищей, а это таинством, так что дерево жизни представляется имевшим в телесном раю то же значение, что и в духовном, то есть мысленном раю, имеет премудрость Божия, о которой написано. Она — дерево жизни для тех, которые приобретают ее. Книга притчи Соломона, глава 3, стих 18. Глава 21. О том, что рай, в котором жили первые люди, правильно можно понимать в духовном смысле, не нарушая истины исторического повествования о телесном месте. В связи с этим некоторые весь тот рай, в котором, по несомненному свидетельству Священного Писания, обитали первые люди, прародители рода человеческого, относят только к числу предметов мысленных и превращают упомянутые растения и плодоносные деревья в добродетели жизни и в нравы, так как будто бы это не было видимым и телесным, но было сказано или написано для обозначения этим того, что постигается только умом. Но разве рай не мог быть телесным, даже если бы под ним можно было понимать и духовный? Разве у Авраама не было двух жен, Агари и Сары, и двух сыновей от них, одного от рабы, а другого от свободной? Хотя, как говорит апостол, послание к Галатам, глава 4, стих 24, они были прообразом двух заветов. Или Моисей, например, разве он не из камня исторг ударом воду? Исход, глава 17, стих 6, числа, глава 20, стих 11. Потому что здесь, в иносказательном смысле, можно понимать Христа, по словам того же апостола. «Камень же был Христос» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Итак, ничто не мешает понимать под раем жизнь блаженных, под четырьмя его реками четыре добродетели — мудрость, мужество, умеренность и справедливость. Под деревьями его все полезные учения. Под плодами деревьев — нравы благочестивых, под деревом жизни — самую мать всех благ, мудрость, а под деревом познания добра и зла — опыт нарушения заповеди. Ибо Бог назначил грешникам наказание во всех отношениях, какое следует, потому что назначил его справедливо, только человек испытал его не ко благу своему. Можно понимать это же самое и применительно к церкви, принимая, пожалуй, за своего рода предварительные пророческие указания будущего. Так под раем может понимать саму церковь, как о ней говорится в «Песне песней». Под четырьмя райскими реками четыре Евангелия, под плодоносными деревьями святых, под их плодами дела их, под деревом жизни святого святых, то есть Христа, под древом познания добра и зла — личный произвол воли. Ибо если человек пренебрег божественной волей, то и самим собою располагать может не иначе, как только гибельным образом. И таким путем узнает разницу между тем, предан ли он общему для всех благу или находит удовольствие в своем собственном. Ибо самолюбивый предоставляется себе самому, чтобы, исполнившись вследствие этого страха и скорби, он пел в псалме, если, впрочем, сознает свое несчастье. «Унывает во мне душа моя» — Псалом 41, стих 7. А когда исправится, говорил: «К тебе прибегаю, ибо Бог — заступник мой» — Псалом 58, стих 10. Пусть относительно духовного понимания рая говорят это или что-либо другое, более применимое, что могут сказать, этого никто не запрещает. Лишь бы только сохранилась при этом вера в историческую подлинность самого достоверного повествования о том, что было. Глава 22. О телах святых после воскресения, которые будут духовными, но так, что плоть не превратится в духе. Итак, тела праведных, которые они получат при воскресении, не будут нуждаться ни в каком дереве и потому не наживут никакой болезни или старости и не умрут. не будут нуждаться и ни в какой другой телесной пище, устраняющей неприятное чувство голода и жажды, потому что несомненные всецело облекутся в ненарушимый дар бессмертия, так что если захотят, то будут употреблять пищу вследствие возможности, а не вследствие необходимости. Это делали и ангелы, когда являлись видимым и осязаемым образом людям, не потому, чтобы нуждались, а потому, что хотели и могли, чтобы стать ближе к людям, исходя из чувства человеколюбия при исполнении своего служения. Ибо не следует думать, будто ангелы призрачно употребляли пищу, когда люди оказывали им гостеприимство. Бытие, глава 18. Хотя не знающим того, что это были ангелы, казалось, что они ели вследствие такой же потребности, какую имеем и мы. Поэтому ангел в книге Тавита говорит: «Вы видели, что я ел, но видели на свой взгляд». Глава 12, стих 19. То есть, вы полагали, что я принимал пищу вследствие необходимости для подкрепления тела, подобно тому, как это делаете вы. Но если относительно ангелов и можно предполагать что-либо другое, более вероятное, то, по крайней мере, относительно самого Спасителя, христианская вера не сомневается в том, что Он и после воскресения, будучи уже, хотя и в духовной, но в истинной плоти, принимал вместе с учениками пищу и питье. Евангелие от Луки, глава 24. Ибо у таких тел отнимается не возможность, а потребность в пище и питье. Поэтому они и духовными будут не потому, что перестанут быть телами, а потому, что будут существовать, оживотворенные духом.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 4. В чем трудность? Вот что я вижу и что приводит меня в смятение. Куда я ни кину взгляд, меня везде окружает мрак. Все явленное мне природой рождает лишь сомнение и тревогу. Если бы я не видел в ней ничего, отмеченного печатью божества, я утвердился бы в неверии. Если бы на всем лежала печать Создателя, я успокоился бы, исполненный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уже ничем не смущаться. И сердце мое скорбит, и я не устаю повторять. Если природа сотворена Богом, пусть неопровержимо подтвердит его бытие, а если ее подтверждение обманчиво, пусть их совсем не будет. Пусть она убедит меня во всем или во всем разубедит, дабы мне знать, чего держаться. Ибо в нынешнем своем положении, не ведая, что я такое и что мне должно делать, я не могу постичь ни своего положения в этом мире, ни своего долга. Всем сердцем я жажду постичь, где он, путь, который ведет к истинному благу. Во имя вечности я готов на любые жертвы. Я полон зависти к людям, исполненным веры, и тем не менее живущим в суете, нерадиво бросающим на ветер сокровища, которым я, так мне по крайней мере кажется, распорядился бы совсем иначе. Если человек не создан для Бога, почему он обретает счастье только в Боге? Почему, если человек создан для Бога, он восстает на Бога? Природа отмечена такими совершенствами, что всем должно быть ясно, она отражает образ Бога. Вместе с тем природа отмечена такими недостатками, что всякому должно быть ясно, она всего-навсего лишь отражает его образ. Митон видит, что природа изъедена порчей, что людям претит порядочность, но ему неведомо, почему все-таки

0: желает освободиться от своей греховности. Что сказать о подобном человеке? И возможно ли не преклониться перед вероучением, которое так хорошо знает все людские пороки? Возможно ли не пожелать приобщиться истине, заложенной в этом вероучении, которое обещает столь драгоценные целительные средства?
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Любовь Бога никогда не подведет. Давид, слагая Псалом 12, спрашивает: «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной?» Звучит так, будто Бог оставил его страдать и каждый день просыпаться с черным облаком, висящим над ним. Давид спрашивает в отчаянии: «Бог, покинет ли меня это состояние когда-нибудь, и когда ты ответишь на мою молитву?» Возлюбленные, когда проблемы вокруг нас, когда не видно освобождения, и мы тонем под тяжестью давления, все же мы знаем, что любим Бога. Прямо сейчас кто-то из слушателей находится под тяжестью ужасающей ситуации, которая, кажется, не может быть разрешена. Кто-то на грани отчаяния, надеясь, что покой наступит хотя и на короткое время. Дальше Давид спрашивает: «Доколе мне слагать советы в душе моей?» Он говорит о попытках одна за другой выйти из проблемы, но ничего не помогло. Теперь ему остается одно – думать, что ситуация неразрешимая. Он пришел к концу всего. Как Давид вышел из этой ямы отчаяния? «Я же уповаю на милость Твою, воспою Господу». Позвольте мне поделиться с вами причинами, почему вам надо продолжать верить во время испытаний. Неважно, какой яростный шторм бушует над вашей головой, наш драгоценный Господь будет продолжать кормить птиц в воздухе, одевать лилии на полях и полон рыбы океан, снабжать всем необходимым каждый день. Ваш Небесный Отец кормит их. Без Божьего позволения ни одна птица не упадет на землю. Какой отец кормит все творение земли и будет пренебрегать своими детьми? Иисус призывает нас не заботиться о каждодневных проблемах, поскольку Он заботится о вас. Воистину Господь любит вас и не пропустит мимо ушей ваш крик. Держитесь, продолжайте идти, будьте терпеливы. Он никогда не подведет вас.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 16. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собою – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
2: Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство и пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 4. «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом». И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтоб омывать в них. Приготовляемые ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы и лопатки и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божием. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах. 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авий царю Соломону для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Церидою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали весом меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром, из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутреннего святое святых, и двери храма во святилище из золота». Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господня. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник, в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег, и шесты его сверху. И выдвинули шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые весонским валами, и с полтырями, и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами». И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий».

Ну-ка еще раз! Поем о любви!

0: Здравствуйте, меня зовут Гарик. Я классный парень. Я хотел бы жить у вас.
1: Как бы это смешно ни звучало, но именно так многие люди представляют себе встречу с Богом.
2: Простите, я что-то вас не узнаю.
0: Конечно, вы ведь видите меня первый раз. Но ничего страшного, я хороший парень. Ну, я, например, жертвую деньги нищим, а вот только что вчера я постриг газон соседу. Спросите хоть кого, все скажут, что я классный парень.
2: Извините, но вы не можете жить здесь просто потому, что вы классный.
0: Как-то я не могу жить здесь. Вы же впустили вон того парня. А он когда-нибудь жертвовал нищим?

0: Не бойся, ибо я искупил тебя.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

на герб не забудь посмотреть, ведь в разные края света уводят принцы, принцесс. Когда вдруг откроют палаты, шкатулки, шкафы, сундуки, не закружись

на турнире в доспехах. За честь твою встанет борьба,

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, обязательно ли, заканчивая свою молитву, говорить слово «Аминь»? Есть ли в самом этом слове какой-то духовный смысл?
1: Духовный смысл, конечно, есть, а вот мистического, который часто с этим связывают, нет. Слово «Аминь», как и любые другие слова, как «во имя Иисуса Христа» или «во имя Отца и Сына и Святого Духа», это не какая-то магическая формула, которая может придать особую силу или особую действенность тому, о чем человек просит. Давайте разберемся, в чем суть этого явления. Слово «Аминь» в переводе означает «истинно так». То есть человек как бы ставит подпись, он как бы подтверждает то, что он только что сказал, является действительно продуманным, искренним, сердечным утверждением. И по этой причине это слово, оно стало употребляться, и его мы видим, употребляют библейские авторы много раз во многих местах Писания, где они, особенно в конце, когда они молятся или когда они заканчивают свое послание возвеличиванием Бога, они заканчивают это вот этой торжественной фразой или торжественным словом, торжественным окончанием «Аминь». Если посмотреть на жизнь и служение Иисуса Христа, Иисус часто пользовался этим словом, но немножко в другом формате. Он часто говорил «истина, истина говорю вам». Так вот, суть этого слова «истина» та же самая, что и «аминь». То есть Иисус хотел придать большую значимость или подчеркнуть, что то, что Он говорит сейчас, особенно важно, к этому нужно особенно внимательно отнестись. Вот таким образом слово «аминь» имеет вот этот смысл. Конечно, наверное, большинство людей чаще всего используют это слово как индикатор окончания молитвы. То есть, возможно, сильно не задумываясь о слове «аминь», но как индикатор, когда они посылают сигнал другим людям, которые молятся вместе, что он закончил свою молитву. И, на мой взгляд, это очень даже полезный индикатор. Он, во-первых, позволяет, как я уже сказал, другим сообщить о том, что или показать, что я все сказал, что я хотел сказать сейчас. Во-первых. И во-вторых, это позволяет другим согласиться с тем, что ты, о чем ты молился. То есть, когда другие могут подтвердить «аминь», это значит о том, что они слушали. Это значит то, что они согласились с тем, что ты просишь. Это значит, что они соучастники этой совместной молитвы. На мой взгляд, это очень полезный элемент или часть молитвы, которую вот она вошла в такой обиход, вошла в привычку. Конечно, как я уже сказал, неправильным использованием этого слова будет надежда или упование на то, что слово «аминь» оно обладает какой-то магической силой. Конечно же, нет. Или же, когда это делается формально и пренебрежительно, это тоже принесет какое-то, ну, в саму молитву принесет дух, вот, развязанности, дух поверхностности, дух несерьезного отношения к Богу, которому мы молимся. Ну, а все остальное, если это действительно ваше желание выразить, что то, что вы сказали, вы подчеркиваете, что это истина, это очень хорошо. И даже если использовать «аминь» как индикатор окончания молитвы для других, тоже, на мой взгляд, достаточно оправданное использование этого слова. Кстати, когда мы смотрим на практику молитвы в Священном Писании, то мы видим несколько других элементов, которые используются некоторыми людьми как окончание молитвы. Одно из них – это молитва во имя Господня, во имя Христа, когда люди говорят и заканчивают молитву словами «во имя Иисуса Христа». Иногда еще добавляют «аминь» или иногда не добавляют. И это тоже можно использовать по обычаю, просто так, поверхностно, или же действительно вкладывая в это смысл. Я молюсь об этом ради Христа, не ради себя, ради Христа, ради того, что Он сделал, ради Его голгофских страданий, ради Его цели и смысла, который Он имеет здесь, на земле. И точно так же во имя Отца и Сына и Святого Духа, когда вспоминается вся Божественная Троица, но в том же самом смысле, как и вот фраза «во имя Иисуса Христа». Поэтому самое главное, чтобы ваша молитва была искренная, чтобы она была в почтении перед Богом выражена, а уже как вы ее закончите, наверное, естественно, то, как для вас естественно и будет нормально. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия, вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание выпущено в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 17 июня. Послушное сердце. «В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять все постановления сии и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего и от всей души твоей». Второзаконие 26:16. Одно из главных условий, позволяющих строить глубокие, доверительные отношения с Богом, это готовность всегда повиноваться Ему. Когда наши сердца чисты, восприимчивы к Его водительству и послушны Ему, мы получаем прекрасную возможность иметь дружеские отношения с Богом и слышать Его голос. Бог знает, что, находясь на земле, мы не сможем достичь совершенства. Однако мы можем стремиться к совершенству, имея сердце, которое жаждет поступать правильно, угождать Богу и восхвалять Его. По мере того, как вы будете развивать дружеские отношения с Богом, помните, что ваша дружба строится не на том, что Он делает для вас, а на том, кто Он. Ищите Его присутствия, а не подарков от Него. Ищите Его лица, а не Его дел. Когда мы делаем акцент на преимуществах, которые дает нам дружба с Богом, а не на Его личности, это может стать серьезным препятствием для живых, полноценных отношений с Ним. Нам не нравится, когда другие люди хотят дружить с нами только из-за пользы, которую они могут из этого извлечь. Нам гораздо приятнее, когда люди дружат с нами потому, что мы привлекательны для них сами по себе. То же самое относится и к Богу. Божье слово на сегодня. Пусть ваши отношения с Богом строятся не на том, что Он делает для вас, а на том, кто Он. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

зайти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 17. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а с сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок – драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратиться он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем – тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупца 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого? Себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из-за пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, а благоразумный – хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – благоразумным. Глава 6. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот оболчает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своей рукою? Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 6. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле, а я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословил все собрание израильтян». Все собрание израильтян стояло. «И сказал, благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему, исполнил ныне рукою своею. Он говорил, с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим,

заключенный им сынами Израилевыми. И стал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои. Ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонив колени впереди всего собрания, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: «Господи Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день сей исполнил рукою Твоею. И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который построил Я. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой, услышь воззвание и молитву, которую раб Твой молится пред Тобою. Да будут очи Твои отверсты на храм сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которую раб Твой будет молиться на месте сём. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сём. Услышь с места обитания Твоего, с небес услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он поклялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником твоим в храме сём, тогда ты услышь с неба и соверши суд над рабами твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ твой, Израиль, неприятелем за то, что согрешил пред тобою, и они обратятся к тебе и исповедуют имя твое, и будут просить и молиться пред тобою в храме сём, тогда ты услышь с неба и прости грех народа твоего, Израиля, и возврати их в землю, которую ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред тобою, и будут молиться на месте сём, и исповедуют имя твое, и обратятся от греха своего, потому что ты смирил их, тогда ты услышь с неба и прости грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». Голод ли будет на земле? Будет ли язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле, владение его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое и прострут руки свои к храму сему, ты услышь с неба место обитания твоего и прости, и воздай каждому по всем путям его, ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись тебя и ходили путями твоими во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени твоего великого и руки твоей могущественной и мышцы твоей простертой, и придет и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом сей, который построил я». Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие в их землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которой будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал от самых, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них.

И прости народу твоему, в чем они согрешили пред тобою. Боже мой, да будут очи твои отверсты, и уши твои внимательны к молитве на месте сём. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасении, и преподобные твои, да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему». Глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник. И весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшее от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней». И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, которое сделал Господь Давиду и Соломону, и Израилю народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там навеки. И очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я святил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчу и посмешищем у всех народов. И о храме всем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и храмом сим? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато Он навел на них все это бедствие.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

этом чуде предвечном побывал я однажды, слышал музыки тайну, утоливший мне жажду, слышал музыки тайну, утоляющий жажду.

Вечный мир как награда за терпение и веру. Праздник жизни и радость там дается без меры. Праздник жизни и радость

про муки и страдания земные. Мы возьмемся за руки, мы свои.

из тьмы ночной откроет нам сияющие двери, и мы забудем скорби наши на пути от радости, нахлынувшей волною, и рухнем на колени перед ним, пред тем, кто царствует любовью.

0: Добрый день, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, ответственна ли церковь за уровень развращенности в обществе?
1: Ответственна, но это ответственность косвенная. Когда мы посмотрим на то, как Бог представляет положение церкви в среди окружающих людей или в обществе, в котором нам приходится жить, Писание представляет несколько очень ясных требований или же описывает состояние церкви, ее задачи, цели, которые ставит перед ней Бог. Несколько мест, которые вспоминаются в связи с этим. В Нагорной проповеди, 5 глава Евангелия от Матфея, мы читаем следующее. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть Иисус говорит о том, что задача церкви заключается в том, чтобы просвещать людей, которые не знают Христа, не знают Бога. Просвещать чем? Просвещать знанием Бога, просвещать Евангелием Иисуса Христа, просвещать Словом Божиим. Ведь причина, почему народ живет во тьме, почему люди живут во грехах, заключается в том, что они избрали вместо Божьей истины верить какой-то лжи, какой-то форме лжи. И поэтому церковь, она должна знать истину. В послании к Тимофею написано о том, что церковь есть столб и утверждение истины. То есть это колонна, на которой стоит истина. То есть наша цель заключается в том, чтобы мы могли знать Божью истину, жить ею и говорить о ней. То есть тогда, когда люди, христиане, познают Священные Писания, и по мере того, как они живут, наполняясь Божьей истиной, и по мере того, как они эту истину практически отображают в своих конкретных жизненных ситуациях, и вот тогда они могут говорить о ней, распространять, и все вот эти три аспекта – познание, практика и распространение – они и оказывают определенное просвещающее и сдерживающее влияние на окружающий мир. То есть в обществе звучит голос – это плохо, это грех. Это то, что приведет человечество к развращению, к развалу. Вот. И этот голос, тогда, когда он звучит ясно и обоснованно, он играет свою роль и каким-то образом удерживает человечество, общество от разложения. Вот почему Иисус предупреждает, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Он предупреждает, что в определенных ситуациях церковь теряет свою силу. Она перестает серьезно относиться к истине. Она перестает жить ею, она перестает изучать ее.

0: очень много о тяжелом состоянии общества в последнее время, последние дни. Он говорит, последние дни наступят времена тяжкие. Дальше перечисляет, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордо, надменны, злоречивы, родителям непокорны и так далее. Приводит большой, длинный список всяких разных проблем, которые есть у людей. Вот. В 10 стихе он говорит, а ты последовал мне в учении, в жизни, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, терпении, в гонениях, в страданиях. То есть Тимофей последовал пути апостола Павла, вот, и таким образом он освободился от влияния мира, растлевающего влияния мира. И, конечно же, для Тимофея, перед Тимофеем стоит задача, чтобы оказывать просвещающее влияние на окружающих людей. Но дальше апостол говорит интересные слова. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть, если сказать коротко, перед церковью стоит обязанность светить, и когда церковь распространяет свет евангельской истины вокруг, эта истина удерживает в каком-то смысле общество от разложения. Но объективные исторические процессы часто ведут к тому, что как бы ярко не был распространяемый свет или не был представлен свет Божий, мы видим, как часто обнаруживается определенное движение, цикл этого движения, который идет к точке разложения. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ответственна ли церковь за уровень развращенности в обществе, ответственна, но это ответственность косвенная. Мы ответственны за то, чтобы светить в обществе. А уже в какой точке истории Господь позволил нам жить и насколько этот свет окажет свое сдерживающее влияние, это уже Господь Бог определяет.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриаршая комиссия РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства попросила Генпрокуратуру устранить условия для совершения преступлений в сфере суррогатного материнства, а именно то, что эта процедура относится к лечебным, рассказал РИА Новости председатель комиссии иерей Федор Лукьянов. Он напомнил, что в 2023 году были осуждены участники организованной группы, которая под видом услуг суррогатного материнства занималась торговлей детьми. Однако, добавил председатель комиссии, остается еще более десятка уголовных дел, связанных с этим делом. Патриаршая комиссия обращается к генеральному прокурору с просьбой обеспечить законность и устранить обстоятельства, которые способствовали установленной следствием торговли детьми под видом суррогатного материнства, осуществлявшейся организованной преступной группой на протяжении многих лет вплоть до 2020 года, сказал Лукьянов. 14 июня в Новокузнецке состоялось праздничное богослужение, посвященное 95-летию церкви на Камне. На праздник съехалось более 1300 участников, членов церкви, миссионеров, пасторов, дочерних церквей, служителей и гостей из разных регионов России, чтобы вместе поблагодарить Бога за 95 лет ее истории. В числе гостей были представители органов власти. Церковь получила поздравления от губернатора Кемеровской области. В торжественном богослужении принял участие начальствующий епископ РЦХВЕ Эдуард Гробовенко. Благословенная церковь и невероятная история Божьей милости и благодати. Через гонения, трудности, через многие препятствия. Вера, как росток сквозь асфальт, поднималась, возрастала, претерпевала многое. Церковь осталась верной, растущей, благословенной, отметил он в своем посте в соцсетях. Эдуард Анатольевич поблагодарил старшего пастора церкви епископа Андрея Александровича Хорощенко и его супругу Марину Васильевну за многолетнее посвященное служение, вклад в подготовку миссионеров, пасторов и лидеров. Институт перевода Библии ИПБ выпустил новое издание «Книгу бытия» на абазинском языке Абзазара. Издание выпущено в виде диглотты с параллельным русским синодальным переводом. Тираж составляет 300 экземпляров, сообщает сайт ИПБ. Книга «Бытия» – первая книга Ветхого Завета, открывающая библейский канон. В ней представлены ключевые сюжеты, имеющие фундаментальное значение для всех авраамических религий, сотворение мира, история Адама и Евы, повествование о Ное и всемирном потопе, жизнь Авраама и его готовность принести сына в жертву, рассказы о Содоме и Гоморре, об Иосифе Прекрасном и другие. При подготовке издания переводчикам пришлось решать разнообразные задачи. Новым для переводчика носителя абазинского языка стало древнее право наследования старшими сыновьями двойного наследства, что не встречается в абазинской культуре. Интересным переводческим решением стала передача изменения имени Сары, жены Авраама, на Сару. В абазинском тексте использование формы Сара или Сарайт, поскольку оба имени уже существуют в культуре абазинского народа. В Кремле наградили орденом мать-героиня Татьяну Колотун, супругу пастора МСЦ ЕХБ. Церемония награждения состоялась 1 июня 2026 года и была приурочена к Международному дню защиты детей. Награду Татьяне, воспитывающей вместе с супругом Александром 13 детей, лично вручил президент России Путин. Во время торжественного мероприятия в Екатерининском зале Кремля глава семейства Александр Колотун, служитель Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, выступил с ответным словом. Он сообщил, что его семья проживает в Херсонской области в 30 километрах от линии боевого соприкосновения. По его словам, они открыли мини-пекарню, где бесплатно обеспечивают хлебом местных жителей. Кроме того, в своем выступлении Александр Колотун затронул вопросы веры. Компания «Лего» выпустит самый большой набор в своей истории – модель знаменитого храма «Саграда Фамилия» в Барселоне. Конструктор из 12 060 деталей приурочили к столетию со дня смерти его архитектора Антонио Гауди, сообщает CNN. Высота собранной модели составит 62 сантиметра. Она воспроизводит «Саграду Фамилию», один из самых известных храмов мира, строительство которого продолжается уже более 140 лет. Одной из главных особенностей набора стали витражи. Разработчики постарались передать эффект разноцветного света, который проникает в храм через окна настоящей базилики. Наша цель состояла в том, чтобы с максимальным уважением отнестись к замыслу Гауди, передать ритм строительства базилики, ее необычную сложность и масштаб, а также превратить это в увлекательный процесс сборки, заявил дизайнер Лего Рок Жгалин КБ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Стяжание. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ж достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: пассажиры, при выходе из вагона не забудьте оставить свои вещи.
1: Минута назидания.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Всем известна евангельская история исцеления расслабленного, выражаясь современным языком парализованного человека. Многие считают, что Иисус простил грехи и исцелил больного только по вере его друзей. Тем более, что и в Евангелиях записано, что Христос, я цитирую, «видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои». А если предположить, что расслабленный сам искал Господа, потому что сознавал себя грешником? Ведь иудеи того времени верили в неразрывную связь греха и страдания. Несомненно, что он жаждал и прощения грехов, и исцеления от болезни. Мы читаем, что он пошел домой, славя Бога. Это свидетельствует о его вере. Мы не можем сделать человека христианином помимо его воли. Только личную просьбу о прощении грехов принимает Господь. Именно это Господь прочитал в сердце расслабленного, и, видя веру больного и его четырех друзей, Он простил его и исцелил. А теперь послушайте проповедь Ярла Николаевича Писти на эту тему.
3: В Евангелии от Марка во второй главе мы встречаемся с одним полностью парализованным человеком. В городе Капернауме, где жил этот расслабленный, быстро распространился слух, что Иисус был в одном из домов этого города. Сказано, что было так много народу, что войти в дом было невозможно. Несколько дней до этого сказано, что Христос был в этом городе, и теперь Он вновь здесь. «А какая милость Божья!» – думал расслабленный. «Иисус опять у нас! На этот раз я обязательно должен встретиться с Ним. Он один может помочь мне и разрешить мою проблему. Но как я с Ним встречусь? Добраться один я не смогу. Как вам кажется, оставит ли Бог такого человека? Никогда! Этот вопль души Иисус не мог не услышать.

и другое, как, например, через окно. В данном случае и тут не было прохода. Что дальше делать? Движимой верой четыре друга несут постель с расслабленным на крышу. И что они намерены делать там, на крыше? Ведь Христос внутри дома. Но вера видит невидимые отверстия, проход в крыше. Как сказано в Евангелии, они раскрыли кровлю дома, где находился Иисус, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Да, только вера могла предпринять подобное, и в результате самым прямым путем они спустили больного как раз пред Иисусом. И тут мы читаем нечто знаменательное, что Иисус увидел веру их, веру всех пятерых. Видите, веру не скроешь, она всегда проявит себя. Как? Обязательно действием, делом. Дальше написано, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Видите, тут была двоякая нужда. Первая и главная нужда была не его физическая болезнь, но духовная, зараза греха. А это был ответ на молитву расслабленного, которая вознеслась к Иисусу, вопль больного о прощении его грехов, который никто, кроме Иисуса, не слышал. Вот именно его безгласная молитва заставила Иисуса вернуться в Капернаум, ибо человек этот нуждался в главном, в первую очередь, в прощении грехов. А после уже Господь ответил на просьбу четырех друзей об исцелении его тела. Дорогие друзья, порой самые сильные молитвы те, которые наши уста не могут выразить словами. Вот почему наша беспомощность является самой эффективной молитвой у Бога. Подлинная молитва и наша беспомощность идут рука об руку. Для Бога не так важна формулировка молитвенных слов. Можно произнести красноречивую молитву с изысканными словами, но если она не сказана с чувством личного бессилия и нужды, то это просто набор слов и доходит не выше потолка. Бог смотрит на сердце, Он слышит вопль души. И вот на эту молитву расслабленного Иисус ответил в первую очередь. Простив его грехи, Христос отвечает на вторую молитву о физическом исцелении расслабленного и говорит ему: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Но видел Иисус в этом же доме не только веру расслабленного и его четырех друзей, но и неверие книжников и фарисеев, то есть религиозников, у которых следовало действительно ожидать веру. Они только искали, к чему придраться, чтобы в чем-нибудь обвинить Иисуса. Видя их злые помышления, Иисус им говорит: «Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи?» На этот вопрос они не ответили. А ответ на него очень простой. Ни то, ни другое человек не может сделать. Человек не может ни простить грехи другого, ни исцелить его. Конечно, человеку нетрудно сказать: прощаю и отпускаю. А польза от этого какая? Когда грешник остается таким же грешником. Если же человек действительно прощен, то это будет всем очевидно по плодам его. Каким бы человек ни считался святым, отпустить грехи другому он не может. Простить грехи может только Бог, только Иисус Христос. И только Христос, будучи Богом, простив человеку его грехи, мог также и сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи». И он пошел. В этом же контексте Христос сказал нечто очень важное, а именно, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Есть те, которые говорят, что человек не может знать, живя здесь на земле, что его грехи прощены, но что об этом можно узнать только в загробной жизни. Такое учение не согласуется со Словом Божьим. Библия ясно говорит как раз наоборот, что мы можем с уверенностью уже здесь знать, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов.

И как сам Христос утверждает, говоря: «Слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мой друг, если сердце твое вопиет к Богу, и ты просто не находишь слов, чтобы выразить боль твоей души, знай, что есть Тот, кто тебя видит и слышит, и все знает. Обрати свой взор на Иисуса. Он один может именно сейчас, здесь, на земле, там, где ты сейчас находишься, простить все грехи твои. Молись, как можешь, но пусть твоя молитва будет от всего сердца, и пусть ничто тебя не смущает. Он сердцеведец и знает, как тебя исцелить. Только верь, и спасен будешь».

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес прежний. Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».